0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Тор-тор.
2: Закажи
1: песню.
0: Ты улетела.
1: Не формат.

трудолюбы тоже врут, хвалясь количеством побед. Насколько честен ты в миру?

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Юрий Иосифович Богатиков родился 29 февраля 1932 года в Рыкове, ныне Енакиево, ДНР. Народный артист СССР. Член КПСС 1968 года. Эстрадный певец, баритон, почетный гражданин Славянска, почетный гражданин Ялты и Крыма, лауреат конкурса «Дружбы 68», Берлин второе место, Золотой Орфей 69 год и еще много-много чего. От ПТУшника до народного артиста. В советское время это было можно, так что, ребята, Союз хоть и был совком, но таким железным, который не ломался, не гнулся, и пользу людям приносил, и песни были такие же, и пели их люди из народа и для народа. «Спят курганы темные».

маршал советской песни Юрий Богатиков. Невысокий, с неприметной внешностью и неизменным прищуром. Он мог так зажечь публику, что весь стадион пел вместе с ним. Был в нем какое-то магическое обаяние, которое сейчас называют словом «харизма». Родился в многодетной советской семье шахтера и учительницы. В 9 лет началась война, эвакуация в Бухару. По возвращению на Донбасс они обнаружили, что дома у них больше нет. Отец погиб на войне, мама и 6 детей приехали в Харьков, где Юра сразу устроился на велосипедный харьковский завод. Одновременно учился в ремесленном училище, и еще у него хватало времени помогать дома и петь в Доме культуры, в кружках художественной самодеятельности. Это ребята в послевоенные годы в Харькове, который был разрушен практически полностью во время войны.

После окончания училища Юрий работал ремонтником радиоаппаратуры на Харьковском телеграфе. Получилось так, что руководство заметило талантливого юношу. И так Юра попал в музыкальное училище. Потом служба на флоте, где он пел в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота. И потом понеслось. Харьковский театр музыкальной комедии, государственный ансамбль песни и танца «Донбасс», Харьковская, Луганская, Крымская филармонии. До 1983 года олимп советской эстрады принадлежал Клавдии Шульженко и Леониду Утесову. Так вот, третьему исполнителю, которому присвоили звание народного артиста Союза Советских Социалистических Республик, стал именно Богатиков. Умер Юрий Иосифович 8 декабря 2002 года в Симферополе, в Крыму, где и похоронено. В 2003 году в центре Симферополя установили памятник артисту, где он стоит в полный рост рядом с гранитным медалем.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

предрассветным туманом играя. Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало. Шла она по земле, не летела, одиноко в бескрайность глядела, а в глазах отпечатался страх не найти ей дороги назад. Потерялась душа среди толпы, в безразличии людском, среди лжи, в мире алчности, скупости чувств. В недоверии нашла свой приют, осторожно ступая след в след, сторонясь околдованных мест, полутемных

мимо мчались чужие года, реки плавно падали в моря, горы гордо стремились к высотам, города погрузились в заботы. Незамеченным был души путь, равнодушие дарило ей грусть. Лишь на время была в ней нужда, чтоб казаться людьми иногда. В паутине ей чуждых сердец, заблудившись совсем наконец, не найдя в целом свете любви, позабыла свои все мечты. В лунный свет безысходно смотрела, одноразовой быть не хотела.

0: сотня свечей в нем сияла. Для заблудшей души это мало.
1: Участники сборника «Грани».
2: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

Его качество появились и ритмы, и героизм в этой войне.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Карьеру бас-гитариста он начал с того, что украл гитару. Пришел на собеседование к группе Хавквит. Они такие: мы придумали, нам не нужен басист. Но через пару часов должен был начаться концерт, а ихний басист куда-то пропал, оставил свою гитару. В жизни не играл на басу до этого, говорил он. Ну как иначе учиться? Не зубрить же аккорды по буклетику. Всегда круче, если ты пару раз ошибешься. Звук-то реально громкий, никто и не заметит. Хавквит, Сильвер Машин.

Ян Фрейзер! Лемми Килмистер, бессменный лидер Motorhead, родился 24 декабря 1945 года в Берсэме, в Англии. В 20-м году журнал Rolling Stones поместил Лемми на 33-е место среди величайших бас-гитаристов рок-н-ролла. Нормальное детство для рок-н-ролльщика. В 11 лет начал курить. Учился в школе верховой езды, потом работал на фабрике, в 17 лет стал папашей. Короче, девки, кони, рок-н-ролл. Он говорил: обожаю девушек из мужских журналов. Какая разница, что у них там все не настоящее? Вы хотите видеть там сиськи, отвисшие до пояса, как бидоны с холодной кашей? Кому нужен этот реализм? Дайте мне силикон!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые и любимые радиослушатели. Приветствую всех, кто сидит у приемников. Приветствую всех, кто сидит у онлайн-проигрывателей. Вот. Ну и, конечно же, с теми, кто на видосе, я уже давно поздоровался. Сегодня вторник, и начался у нас новый сезон программы «Неформатная бомбардировка». Вот, Новый год, новый сезон, и сегодня стартанула 52-я программа. Вот, вчера Дашка мне скинула 10 треков, все как положено, скинула сопроводиловки. Одни из ребят даже загрузили трек на сайт, собственно, на них ссылочку буду кидать. Для музыкантов рассказываю, как мы общаемся. Ну и для слушателей, конечно, тоже. Во-первых, у нас есть... Аськи у нас нету, все, кстати, я забыл, WhatsApp у нас есть, 902-75-00-59, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», там в группе в видеозаписях есть стрим, который сейчас прям идет из моей маленькой коморочки, вот, и в комментариях к этому стриму пишите комменты. Я их вижу у себя здесь на мониторе. То же самое на Ютубе, на нашем канале в Ютубе, там идет стрим, можно писать туда, собственно, туда вот нам Андрюха из Челябинска пишет. Ну и, конечно же, давно уже все привыкли, что есть у нас Дискорд. Илюха, привет! Вот, и в Дискорде общаемся вообще без всяких ограничений, потому что ВКонтакт рубит ссылки, YouTube тоже все пропадает куда-то, а в Дискорде все на месте. Музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия, концерты. Это не возбраняется, это приветствуется. Собственно, для этого все и делаем. Итак, как связаться, рассказал. Голосовалка. Да, будет у нас голосовалка, когда появится запись эфира. Это будет в четверг. В четверг и две недели вы сможете голосовать, ставить галочки абсолютно бесплатно, без всяких там, понимаешь, ограничений. Вот, и есть у нас еще альтернативная голосилка, там надо голосовать рублем, она не обязательная. Вот, но посмотрим на активность, если там что-то будет, я прям придумаю какие-нибудь хорошие, полезные призы для групп, для музыкантов, участников. Ну, конечно же, они будут связаны с радио. Вот, все рассказал, давайте, собственно, начинать. Итак, первыми у нас сегодня стартует группа «Живая рыба». Кстати, не вижу Мишаню. Где Мишаня? Он тут плакался, что заразился коронавирусом. Это было, правда, давно. Вот непонятно, выжил ли или не выжил. Мишаня, если ты живой, то давай куда-нибудь свистни нам. Вот, трек «Зима» называется. И, собственно, читаю сопроводиловку. «Новая зимняя сказка со вкусом живой рыбы. Выйдет ли Ваня из леса, дойдет ли Маня до речки, вылечит ли Баба-Яга придатки и другие важные вопросы решаем одним треком». Вот, собственно, все, что написано. Ставим, слушаем. «Живая рыба», Питер, «Зима» называется трек. Поехали. Ну, а вы, конечно же, комментируйте, не стесняйтесь. Это очень нужно.

А итак, друзья, добрый вечер. 21.07 на моих зеленых системных. Вот, пока тут пел у нас Мишаня, мы за эфиром тут обсудили родийные делишки. Вот, про все каналы, которые молчат. Скоро, ребятушки, скоро в эти выходные, я думаю, уже запустятся все каналы, которые молчали у нас полгода. И обновится плейлист неформатки, там много изменений всяких сделано. Я просто сейчас вот эту неделю, я ночами не сплю, я как раз занимаюсь тем, что провожу большой отбор, у меня помощников стало мало. Геннадий, привет! Здравствуй, дорогой! Вот, и занимаюсь пока один. Ансамбля без ансамбля. Вот, ну давайте вернемся уже все-таки к музыке. Только что у нас звучала «Живая рыба», это город Питер. Мишань так и не нарисовался, то ли он не в курсе, что эфир, то ли он опять что-нибудь записывает. Ну, будем надеяться, что нормально он пережил коронавирус. Вот, так, Антоха пишет: «Легко и не напряжно в лучших традициях живой рыбы. Наши нижегородские алкаши нарисовались. Привет, Стрела Морфея и Сашка и Светка, здравствуйте». Так, Геннадий нарисовался у нас. Здравствуй, дорогой. Так, Кас пишет: «По зиме как-то не холодно, не горячо». Вот, рыба тут. А, Леха тут у нас. А, не все, понял. Рыба гуд. Не тут, а гуд. Рыба у нас гуд. Так, Витос пишет: «Вот слушал, оркестровочка вроде ничего, так с вокалом как-то не понял». Ну, как-то сильно отличается от того, что до этого присылала нам «Живая рыба». Видимо, все-таки сказываются посидельческие домашние вот эти вот удаленные дела. Музыка стала более, как это называется, умиротворенной. Так, Илюха пишет: «Очень позитивная песня». Так, Серега Кузовков, здорово, пишет: «Здравия православные, нырнули в прорубь». Юрка, привет, привет, дорогой. И, так, вроде все зачитал. Давайте еще WhatsApp проверю на всякий случай. Да, и, собственно, все. Собственно, все. Вот, ну как-то так вот начали. Но вообще подборки от «Бомбы Питер» — это всегда нежданчики, потому что как бы я точно не знаю, что там. И на миксер, если я хотя бы чуть-чуть слушаю треки, то от «Бомбы Питер» — это всегда нежданчик, и я всегда их слушаю вместе с вами. И, как правило, это незнакомые треки, очень редко бывает так, чтобы трек прям был знакомый. Вот, едем дальше. Далее у нас Костя Игнатов. Костя Игнатов, написано про него следующее. Автор из солнечного Магнитогорска, Константин Игнатов, участник сборника «Охота 97». Да не обманет нас ритмичное гитарное соло а-ля ария в начале трека. Перед нами не плесневелый хэви-метал, но актуальнейший боевик. Вот так вот. Вот так вот заявлено. Итак, Костя Игнатов, город Магнитогорск, «Про носки» называется трек. Собственно, ставим, слушаем, поехали. Вы не стесняйтесь, комментируйте. Ну, а я слушаю вместе с вами и тоже что-нибудь расскажу потом. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 21.15 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, вы слушаете неформатное радио, как ни странно, и в эфире программа «Неформатная бомбардировка». Сегодня у нас треки от компании «Бомба Питер». Абаномат, Женек, здорово, здорово, Женек, нарисовался. Вот смотрите, насколько люди невнимательно слушают, да? Я когда зачитывал сопроводиловку, вот, у нас Кас прям написал, прям, говорит, совсем не похоже на металл. И где же тут металл? Вот, Антоха пишет, на арию не похоже, а в целом вполне себе. Хотя там же написано прям, да не обманет нас ритмичное гитарное соло а-ля ария. Перед нами не плесневелый хэви-метал. Вот, то есть, собственно, на металл тут никто и не замахивался. Отслушали мы Костю Игнатова. Давайте я сейчас сразу удалю, чтобы мне не путаться. Я подчищаю сопроводилочки по ходу эфира. Леха Козарезов, здорово, пишет, всем привет. Серега пишет стопку, поперёсочку и серьезные брови. А, это ты меня подъебываешь, типа. Ух, идея, опять я выматерился в эфир. Подкалываешь, конечно же, конечно. Так, Андрюха пишет, ничего особенного. Кас пишет, можно слушать, даже жестче можно обработку сделать. Женек пишет, сырые носки, считай, смерть. Вот так вот. Андрюха написал, помню, как он первый раз появился с песней «Вечная любовь». С этого и началась. А, это мы тут Майданова обсудили за эфиром на видосе. Вот. Слушай, я не помню, с чем он появился вообще у нас. Я просто вот этот фильм когда посмотрел, ну, понимаете же, что к нему совершенно случайно пришла известность. Вот, я именно вот эту вещь просмаковал. С чем он появился, я не помню. Так, Леха пишет, ржу, сохнут носки. Ну да, в принципе, это что, если носки сохнут на батарее,

старее, значит, умирать еще нельзя. Нельзя, а то что они, зря, зря что ли, сохнут. Так, что там еще у нас? Илюха пишет драйвово. Антоху зачитал. Витос пишет, вот, забористый хардец. Ну и, собственно, все. Как-то все, тухленько как-то. Прям вот вообще что-то сегодня не комментируется у людей. Давайте от себя, наверное, скажу чего-то. Потому что, в принципе, мне понравилась основная часть задумки Костика. Но я бы, конечно, со звуком бы повозился, потому что есть некая, как это называется, кашеобразность и нечитаемость. То есть вот там на каких-то прям средних частотах все собирается в одну кучку. Теперь я уже могу смело обсуждать звук, потому что сейчас у меня все тут идеально расставлено, помещение заглушено, я теперь слышу все хорошо. И вот эта вот каша на средних частотах, она прям вот... Вот я обычно такие треки я чуть-чуть погромче делаю, чтобы, ну так, это, вскайфнуть малеха, да? А тут вот не появилось желание. Не потому что песня плохая, а вот именно работа звукорежиссера. Мне кажется, надо вот этот трек малеха до ума довести, и будет прям хорошо. Будет прям совсем хорошо. Вот, собственно, все. Все. Что-то не в теме, а кто это Майданов? Ой, Генка, ты знаешь, это такой длинный лысый чувак. Что же он пел-то, господи, дай бог памяти. Вот Леха пишет, это однозначно лучше Майданова. Это про Костик. Костик однозначно лучше Майданова, согласен. Так, ветер в голове пел Трофим, да? Нет, не Майданов. Что он пел-то, господи? Короче, вот у него там было что-то, пара-тройка хитов. Одна мне даже песенка какая-то так это симпатизировала. А так, в принципе, ну, наверное, такой же Трофим, он тоже лысый, только подлиннее, потащее. И, собственно, поет для единороссов. Вот и все. Человек из телевизора, вот так вот. Но, кстати, последнее время что-то он из телевизора пропал. Может, ему надоело, а может, забеременел, родил, я не знаю. Короче, ладно, хрен с ним, с Майдановым. Вот Илюха пишет, это супер певец. Едем дальше. Поднимаю флаг моего государства, пишет Женек. Слушай, я эту песню... я эту песню не слышал, честно тебе скажу. Я слышал что-то вот такие, какие-то шлягеры прям были. Вот, ладно, хрен с ним, с этим Майдановым. Далее у нас Лока 2.0. Лока 2.0. Это вот ребята, которые молодцы. Они загрузили трек на сайт Неформатного радио. Дислокация у них указана Питер. Питер. Про себя написали следующее. Я вот буду читать с сайта, потому что, как бы, они молодцы. Они сопроводиловку кинули именно ту, которую хотели, чтобы мы зачитали. Рок-группа из Санкт-Петербурга. Стиль музыки колеблется между постпанком и альтернативным роком, но с современным свежим звучанием. Тематика текстов относится к экзистенциальным поискам себя и полетов в трансцендентном. Твою мать! Кто вам писал эту сопроводиловку? Название группы Лока 2.0 обозначает вторую ступень познания мира через себя. В идеале ступени должны идти вверх к развитию, расширению сознания, но стоит помнить также, что существует путь вниз – к деградации и негативу, что у каждого действия есть свои последствия. Лока 2.0 – это вторая ступень, на которой человек больше думает о своем внутреннем мире, нежели о своей личности. Это стремление к высшему психическому состоянию. Ребята, у меня есть знакомый психиатр. Есть знакомый психиатр. Если что, наверное, обращайтесь, дам телефончик. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Вот, тут я теперь сопроводил вкладашки, прочитаю. Так и хочется подсоевки продолжить на растрескавшейся земле. А нет, группа из сборника «Охота 97». Вот, а все остальное я уже прочитал. Итак, поехали, ставим, слушаем. Лока 2.0, белый бог, черный бог. Ставим, слушаем. Ссылочку сейчас я брошу в Дискорд и в Тутуб. А ВКонтакт не буду бросать, потому что там все равно трет ссылки. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, добрый вечер. 21:26 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Вот, Женек пишет, это Эмма. Слушай, ну Эмма, готы, это я просто сейчас за эфиром, ну те, кто на видосе, они слышали, рассказывал, как мы Кота Дикс собирались, они же во всем черном ходят, они это плачут, да, они там то ли готы, то ли Эмму, я уж не знаю, как их правильно называть. Вот, и мы тут прикупили целый пакет белых шариков, надули их и оделись во все белое и пошли на этот концерт. Ну, не дошли, не дошли. Так, ладно, давайте буду читать комментарии. Леха Борода написал, я уже устал, устал. Так, лучше бы читал четко и внятно. Лучше бы читал четко и внятно. Так, Костик пишет, не задело меня. Женек пишет, суровый тип. Генка написал, жутковато. Андрюха пишет, вот в принципе норм, вроде сильно уши режет. Вроде сильно уши. В принципе норм, вроде сильно уши режет. Я степень твоей нормности не могу прочесть. То есть тебе, чтобы было совсем норм, надо, чтобы из ушей кровь пошла. Я правильно понял, нет? Так, Каскас пишет, пафосно и ни о чем. Так, не ас, пишет вот Леха Козарезов. Что там у нас? Андрюха пишет, не сильно. Не сильно. Илюхе понравилось. Вот, пишет, понравилось. Витос наш пермяк пишет, эпично звучит, красиво. Антоха написал, что-то как-то мимо сознания. Слушай, ну... мимо сознания, у меня вот все мимо сознания пролетает, поэтому, наверное, я сейчас, ты сейчас понял мое постоянное состояние. Ох, я сейчас вообще прям ненавижу музыкантов, потому что уже 3 ночи подряд слушаю всех подряд на неформатке, и рэперов, и попсовиков, и рокеров, и панков, и тех, кто умеет играть, и тех, кто не умеет, и особенно мне нравятся люди, которые... не умеют петь, но так стараются. И вот все это я слушаю уже на протяжении 3 ночей. Жутко хочу спать. Вот, но надо к выходным успеть все доделать. Вот, поэтому насилую свой организм. И вот сейчас я прям особо, у меня все мимо текста пролетает. 100% мимо весь. Вот, ладно. Что там у нас? Едем дальше. Едем дальше. Белый бог, черный бог, Лока 2.0, Питер отзвучал. Далее у нас свободный полет. Илюха дождался ты свою песню. Вот, фиточка у них с Сашей Самойленко. И трек называется Типтинвилл. Илюха, что такое Типтинвилл? Что это? Что это за название такое интересное? Вот, про себя... Есть у них сопроводиловка. Московская группа «Свободный полет» была основана в сентябре 2003 года в Москве. Стилистически... Так, стоять, зорко. Мы еще не дочитали. Вот, стилистически группа не ограничивает себя рамками и обращается в своем творчестве как к блюзу, кантри-фолку, так и хард-року, регги, боссанове и городскому романсу. На данный момент в группе служат Илья Полежаев, Антон Розинский, гитарист Константин Ковачев, барабанщик Андрей Шатуновский, чуть не прочитал, Алла Пугачева, Владимир Кузьмин. Зачем вы эти регалии пишете? Зачем? Для чего? Вот. И сессионный барабанщик Марков Борис. Макси-сингл «Типтинвилл» — это очередной сингл с альбома «Вместе», часть вторая, записанный совместно с Сашей Самойленко. Вот. Собственно, это город в Америке. Типтинвилл – это город в Америке. Все, будем знать. Итак, ставим, слушаем. Поехали. Свободный полет. Москва, Типтинвилл. Понеслась.

Итак, друзья, 21:35 на моих зеленых системных. Вот, Юрка Арцизов пишет: давно уже хочу пригласить Илюху в программу «Все гениальное просто». Продуктивный музыкант. Илюха, вон он, Юрка Арцизов. Юрка, вон он, Илюха. Вот я вас сейчас состыкую. Союз Аполлон, да. Давайте договаривайтесь. Кстати, сейчас как раз у Юрки процесс записи следующей программы, так что, вот, может, уже и как бы и состыкуетесь, уже пора. Так, Витос, вот я тут за кадром рассказывал, как я хочу русскую печку у себя на кухне. У меня была раньше русская печка. Вот, Витос мне написал просто жуткие слова, говорит: снес, у меня была русская печка, снес нафиг. Кухня в два раза больше стала. Ну, как тебе сказать, такие вещи, это жутко. Ты мне сейчас просто ужас и кошмар рассказал, потому что нельзя печки ломать дома. Ты что? Мы же в России живем. Блять, завтра газ станет у нас. Меня сегодня Коляновна обрадовала, сказала: у нас свет сейчас уже будет по 7, по 8 рублей. Соответственно, следом и газ подтянется. И вот будешь ты печку свою вспоминать, когда будешь счета оплачивать. Вот. Ладно, вернемся мы к свободному полету. Что там нам народ понаписал? Понаписал. Так, Леха вот написал: хороша песня. Костик пишет: песня завораживает. Кас написал: подбухач, хорошая песня. Женек вот сомневается как-то про город в Америке. Развод, наверное. Женек, я тебе сейчас расскажу, что тут написал нам Илюха. Вот, это город в Америке, там родился Карл Перкинс, кому и посвящена эта песня. Вот, у нас даже есть адресат песни есть. Так, что там у нас еще? Андрюха вот предлагает на фитах Сонским сыграть. Был бы вообще год. Слушай, ну, я думаю, они как-нибудь тоже соберутся. А чё бы нет? На самом деле, это же здорово, когда музыканты, как это называется, стыкуются и делают какие-то вместе дела, потому что, ну, это здорово. Так, кстати, вот Онский уже похвалился мне сегодня, говорит: у меня новая гитара слайдовая, поэтому вот ему жутко хочется ее уже опробовать, а я сегодня как ему рыбы не пришло. Серый, пришлю обязательно, просто, ну вот мне надо сейчас тут все законнектить, настроиться, сесть, чтобы мне удобно было, и уже потом все. Так, ладно. Леха Козарезов у нас сегодня сухой, да ничего страшного, а что такого-то? Генка Новиков пишет: голос приятный. Так, что там еще? Натаха нарисовалась. Привет, Натаха, всем привет. Жалко, пропустила свободный полет. Ну, ты как бы нарисовалась прям в самом финале, да. Вот, Типтонвилл, а не Типтинвилл. Ну, это, наверное, я прочитал так. А, нет, ну вот у меня написано Типтинвилл. Типтинвилл у меня написано в сопроводиловке, поэтому я как бы так и прочитал. Что? Что еще пишет? Дениска пишет. А, это Дениска нам просто пожаловался, что он одним глазком, второй у него подбит, караоке слишком громко пел. Валюха пишет: красивая лиричная песенка, привет тебе. Так, что там? Антоха написал: неплохо, лирика неплохая. Витос написал: под настроение песня. Илюха ждет приглашения от Юры. Юрка, слыхал, да? Илюха ждет. Так, Вадим, здорово, дорогой. Пишет: всем привет, слушаем программу с самого начала. Кушали жареные креветки, пальцы жирные. Вадим, сука, сука. Вот, все понравилось. С праздником барабанщику Шатуновскому Андрею привет. Вот, так, Илюхе песня понравилась. Илюхе песня понравилась. Вот, все, зачитал. Зачитал все. Собственно, давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Далее у нас группа 5FM. Не написано, откуда они у нас.
Песня называется «Одинокий синий робот». Я так подозреваю, это песня про Зухера, который в эфире в данный момент бухает. Вот, «Одинокий синий робот». В сопроводиловке написано следующее. Группа FM делится новинкой, синглом, в который вошли две детские песни. Но если внимательно их послушать, не такие они уж и детские. Тут и взрослым есть над чем подумать. История про «Одинокого синего робота» рекомендуется слушать всей семьей. Заинтриговали, мать вашу, идти. Ставим, слушаем, поехали. 5FM, «Одинокий синий робот». К сожалению, не написано, откуда ребята, поэтому, ну, будем гадать сейчас. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21.45 на моих зеленых системных. Тут уже вот народ стебется у нас в видеочате, что это новый гимн Зухера. Одинокий синий робот с зелеными системными часами. Вот. Хочу сразу извиниться, вот меня тут поправили уже за кадром, уже за эфиром поправили. Не 5FM, а просто FM. Группа «Пятерочка», это у меня стоял номер в сопроводиловке, и они слитно были написаны, поэтому я прочитал 5FM, вот, и ребята вот мне написали, что группа у нас из Тольятти, из Тольятти. Вот, ну и давайте, собственно, буду читать комментарии, будем читать комментарии. Так. Вот, оба на. Ранний Барыкин, Генка написал. Женек спрашивает, это точно музыка 2021 года? Вот, точно Барыкин пишет. Все возвращается. Далее, утренняя почта 86. Так, что там? Серега Шмелев, привет тебе, кстати. Вот уже я здороваюсь с тобой на всю публику, и на FM, и на онлайн, и на видос. А то мы только в видосе поздоровались. И все. Вот, пойдет под пляску. Так, веселенько вышло, пишет вот. Кас написал, непонятна аудитория этой песни. Походу, даже для самих исполнителей. Не, ну, я считаю, глумиться надо обязательно, потому что, ну, постоянно быть серьезным, это жутко скучно на самом деле. Вот, я помню, у нас появились ребята замечательные, про оленевода была песня, помните, нет? Я же ее потом месяца два пел, Хорошо, что я сейчас слова не вспомнил, а то бы я еще бы два месяца пел. Вот, так, что там еще? Дениска пишет, клево, мне прям захотелось покосить травы и включить Боба. Антоха написал, неплохо, хоть и не мое. Генки наполнил барыкинский карнавал. Валюха пишет, неплохо звучит, веселенько. Илюха написал, отличный ритмичный регей. Ну, люблю я такие песни, люблю. Так, Генки тоже в тему. Вадим пишет, вот мне интересно, как можно такое придумать. Одинокий синий робот. Ну вот, ты же меня периодически видишь на видосе. Я одинокий, синий и практически как робот уже. Потому что уже все настолько до автоматизма. Алоэ Каланхоэ, да, синего оленя. Ну зачем ты мне напомнил, Андрюха? Зачем ты мне напомнил? Я теперь буду опять жопу синего оленя петь еще месяц. Гад, гад ты, Андрюха. Так, ладно, что як зашел, Антоха написал. New Wave, только не теперешняя, молодцы. Картинка нарисовалась весело. Шагает робот неформатки и раздает треки дня. Пендюли он раздавать может. Это самый хороший роботизированный действо. Так, Женек пишет, одинокий синий хобот. А почему он синий? Потому что бухает. Потому что бухает. Генка написал, респект. Вот, ну и собственно все. Все комментарии зачитал. Итак, это была группа FM, Тольятти, «Одинокий синий робот». Едем дальше. Едем дальше. О, у меня тут, знаете что? У меня тут комарики летают. Охренеть. Слушайте, может, правда плюс 2 будет? Как вы думаете, будет у нас плюс 2 или нет? Итак, «Пепельный свет». Это честная музыка, тексты и голос, идущий от сердца. Мы новое дыхание русского рока и хотим доказать, что в Туле умеют играть качественную мелодичную рок-музыку с глубоким смыслом. Пока вы с нами, «Пепельный свет» будет дарить вам свет. Слушаем новый трек с одноименного альбома. А кто сказал, что в Туле не умеют играть качественную мелодичную рок-музыку? «Пепельный свет», по-моему, вы это придумали. Вот, в Туле очень много талантливых музыкантов. И скромных очень много музыкантов. Ну и вы, видимо, тоже из списка этих скромных музыкантов. Итак, «Пепельный свет», город Тула, «Я не я» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы, как всегда, комментируйте.

А, итак, друзья, у нас тут какие-то пидорасы зашли в чат. Сейчас я их тут заблокирую всех по-бырому. Уёбки тупорылые. Блин, вот ну нахера это делать? Я не могу понять. Что за дебилы? Суньте себе в жопу что-нибудь колючее, крутите, пока кровь не потечет, уёбки. Так. Не пойму, то ли боты, то ли какие-то дебилы просто толпой зашли. Ну вот бывает такое. Отрубай здесь. Что взломали-то? Что взломали? Сейчас мы их будем блокировать. Вот, итак, друзья, сорян. Сорян за лирические отступления. Да, тут спамеры ввалились в чат. Спамеры тебе объявили войну, загнали ботов в чат. Да и хер на них, а что нам эти долбоебы? Мы их сейчас всех погрохаем просто и все. И пускай закидают новых спамеров, да, пускай новых ботов заводят. А мы их будем блокировать. А они будут опять заводить. А мы... Ну, нам же надо чем-то заниматься на эфире. Только что у нас отзвучал «Пепельный свет» со своим «Я не я». Толян, здорово! Здорово, Толян! Вот. Мы что-то не знаем. Зачем ты убил Василия, спрашиваешь? Что ты так на спленов? Да нет, зачем? Что я не против спленов. Нет, ну как бы я не все их творчество люблю, но что прям пошел и убил, нет. Это просто дети-долбоебы, видимо. Ну, знаете как, не у всех было счастливое детство. Кто-то, понимаешь, занимался тем, что учился. Зухеровна, привет! Привет, ребенок! Вот, чего только не было. Толян спрашивает, в эфире ли я? Ну да, ты в эфире, как бы, а куда ты делишься-то? Прям вот мы тебя читаем. Не дали покритиковать «Пепельный свет». Ну давайте вот, пишите сейчас комментарии, кто хотел писать, как бы сейчас это можно сделать. Вот, что там у нас? Еще один долбоеб зашел. Да это эти дебилы, короче. Сейчас мы их погрохаем всех. Будем блокировать. Вот, и что? И что? Я аж сбился прям, тут просто так получилось, что зашли... А, я рассказывал про дебилов, да? Вот, кто-то там, я не знаю, клеил самолетики, общался с друзьями, играл в футбол, а этим вот им, дуракам, нечем заняться. Лучше пусть бы пошли и подрочили, я не знаю, в ванной где-нибудь. Ну, было бы хоть понятнее, чем вот пришли и людям просто испортили жизнь. Ну, нахрена? Зачем? Ну, не сильно-то мы и напряглись. Заблокировали всех и все. Так, голос далеко, надо идти вперед, пишет Серега. Серега, ты знаешь, по-моему, вот, ну, я у себя здесь слушаю, голос очень даже хорошо. Очень даже на месте, то есть сведено все очень хорошо. У «Пепельного света» мне понравилось, работа хорошая сделана. Вот, текст я, конечно же, не слушал. Натаха предлагает бухнуть. Давай, Натаха, у меня как бы есть чего, давай бахнем с тобой. Вообще не проблема, наливай. Наливай. Так, песня прозвучала, слушаем пока в ноутбуке. Вадим пишет, Зухеровне привет. Так, что там еще? Антоха написал, неплохо. Илюха пишет, отличный коллектив, очень хороший альбом у них. Вышел только что, всем рекомендую. Генка написал, респект. Что там? Илюха пишет, вот голос, все хорошо, текст отличный. Валюха пишет, в общем, нормально. То есть, собственно, всем все. Вот, и Серегонский потянул. Ну, давайте, бухнем, давайте. Ладно, уломали. Уломали, алкаши. Вот, давайте бахнем. Вот, Леха Козарезов пишет, отлично. Костик тоже решил, вот, вот так вот я и спаиваю всю страну. Давайте включим еще раз на повтор синего робота и под него бахнем. Вот, собственно, «Пепельный свет» мне понравился. Непонятно только, почему они игнорят неформатку. Ну, видимо, как-то очень, наверное, известные. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас «Круто вокруг». Это так группа называется. «Круто вокруг».
Песня называется «Новогодняя», и про себя написали следующее. Панк-рок с честной поэзией, пусть же 2021 год подарит всем нам настоящие и добрые чудеса. Вот, собственно, и все, что написано. А не написано откуда, не написано зачем и почему, поэтому просто ставим, слушаем. Круто вокруг, новогодняя, поехали. Ну, а мы сейчас за эфиром как раз прямо на видосе и бабахнем. Поехали.

А итак, друзья, добрый вечер. 22.02 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже. Только что у нас отзвучала группа «Круто вокруг». Песня новогодняя. Так я и не понял, откуда они. Вот Леха пишет: завтра, может, у Олега увидимся на рок-волне. Вот. И передает Леха: «Круто вокругу, привет от Лиссабона 89». Вот. Вы, кстати, в курсе, что Олежек закрывает охоту, сборник? Все, не будет больше охоты. Сейчас вот мы с ним до сотой догоним. Не, ну как бы бомбардировка-то будет, потому что релизы-то они все равно какие-то делают. Типография-то у него не закрывается. Вот. Но как бы решил он завязать с охотой. Поэтому останется только сборник от неформатного радио «Грани». С одной стороны, конечно, здорово, что мы будем одни. А с другой стороны, ну, конечно, жалко. Охота — это ж целая эпоха. Вы представляете, сотый выпуск. То есть это, ну, лет, наверное, 15-20. Я уж не знаю, сколько он с этим возился, но регулярно делал. Так, Зухерова пишет: песня хороша слушать на фоне во время застолья, но что-то голос грустноват. Не верится, что человек правда верит в этот самый праздник. Вот, мы только что выяснили, что Зухерова слушает радио, и он не... Зухерова не смотрит видос. Поэтому я еще раз задаю вопрос уже в радио. Зухерова, вас ждать или не ждать? Потому что мне надо тогда буль-буль заряжать, чтобы нагнать что-то к вашему приезду. Вот. Это было лирическое отступление. Но у меня кальвадос стоит неперегнанный. Надо его догнать. Вот, Олегу неохота. Да, Олегу уже неохота. Но он так и написал, что он делал он это все играючи. И вот наигрался. Вот, Илюха пишет: охота будет продолжаться. Но она будет уже, видимо, продолжаться в рамках граней. Так, ладно, что там? Давайте уже все-таки вернемся к песне. Вы пьете, а я слова слушаю песни. Лучше бы я бухал. Вот, побереги зятя. Завтра, это я уже читал, чтоб я так пил, Натаха пишет. Ну, а что тут пить-то, господи, на самом деле? Ну, народу-то всегда много. Народу всегда много, все приходят. Так, надо, кстати, обновить. На видосе все нормально скачет, как положено. Так. Жаль, хороший был шанс для независимых музыкантов. Так я же и говорю, что вот еще у вас же остались грани. У вас же остались грани от неформатного радио, поэтому все хорошо. История просто продолжается. Просто в другой обертке теперь это все будет. Так, что там еще? Прикольные парни. Натаха написала прям как классно после труда, тяжелого дня бабахнуть. Вот. Так, у меня свет отключили, сижу как ежик в тумане, поэтому мобильный интернет, видеоэфир не тянет. Мы приедем, ждите, ждите. Ну все, понятно, надо заряжать самогонный аппарат. Ты мне дату напиши, ну, не в паблик, а в личку, чтобы мне знать, к какому числу уже кальвадос был, чтобы готов. Вот, ладно. Что там еще? Немного не шарю в течениях панка, но это нравится, звучит. Илюха вот пишет: это поп-панк, в любом случае мелодично, Валюхе понравилось. Слишком гладенько для панка, Генка Пино. Ну, я как бы тоже сомневаюсь, что это панк, это прям вот, ну, вообще не панк. Панк-рок с честной поэзией написано у ребят, но это не панк, это прям вот что-то ну, это ближе даже к эстраде, наверное. Прям вот еще чуть-чуть, и Юра Шатунов вылезет у меня из мониторов и будет со мной чокаться. Он это запросто, он всегда это делает. Вот. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Метаноия». «Метаноия». Сейчас мы сразу бабахнем «Круто вокруг», чтобы мне тут не путаться. «Солнце в песочнице» называется трек. И, собственно, читаю сопроводиловку. Появление цикла песен «Чистые дни» не планировалось. И именно поэтому все получилось неожиданно, быстро, на одном дыхании. Все песни были написаны за короткий отрезок времени в начале 2020 года. И в апреле уже началась запись на студии. «Солнце в песочнице» — один из треков нового альбома. «Метаноия» приглашает слушателя в свой
Magic Mystery Tour в свою сказку, в свою светлую грусть, ставшую уже фирменным знаком песен последних лет. Вот, собственно, что у них написано. Ставим, слушаем. Метаноя. Город я так и не понял. Нет, тут нигде город не упоминается, но мне кажется, Питер. Почему-то вот у меня метаноя ассоциируется с Питером. Я где-то уже видал это название. Ну, поправьте меня, если я не прав. Может быть, такое запросто. Солнце в песочнице. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте.

А итак, друзья, 22:12 на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер. Вы слушаете программу «Неформатная бомбардировка». Сегодня у нас треки от компании «Бомба Питер». И, собственно, 8 штук их уже отзвучало. Так, только что мы слушали «Метаною», «Солнце в песочнице». Мне понравилось. Но вот почему-то Антоха нам написал, что уже она звучала у нас в какой-то из бомбардировок. Слушай, я не помню, я бы, наверное, ее запомнил. Вот, и Илюха пишет, что «Метаноя», да, это Питер, я угадал. Я угадал, что «Метаноя» — это Питер. Вот, ребенок мне тут шлет фотки в Дискорд. Романтичные, Напиши мне, дрянь, когда вас ждать. Вот, чтобы я успел нагнать. Так, Вадим пишет, настроение песни нравится, уже в наушниках слушаю. Так, Илюха написал, отличная песня и труба обалденная. Генка пишет, бас блюзовый, хорошо звучит. Валюха пишет, неплохо. Так, что там еще? Песня вполне себе, Антоха написал. Так, Дискорд отчитал. Перебираемся в Вовканку. Написал. Так, Дискорд отчитал. Перебираемся в ВКонтакт и в Тутуб.

Вот. Не то грусть, написал Леха. Я не понял, что это. Вот это что за выкрик был? Не то грусть. Я не понял, честно, не понял даже. Вот прям вот вообще не понял, что это было. Давай уже это, не грусти. Все будет хорошо. Зухер выгонит Кальвадос. Вот, 30-го. Я понял. Все, ребенок, я понял. Ну, мне просто к концу месяца надо нагнать Кальвадос. Я понял, у меня в распоряжении неделя. Так, собственно, все. Все комментарии зачитал. Давайте двигаться дальше. Далее у нас Илья Берман. «Тысяча и одна рифма к слову «метель» ожидает вас в новом треке Ильи Бермана «Весна». И не только. Сингл приятен своим развитием и возможностью создать в голове картинку, даже целый фильм. Все начинается с приятной почти акапелла части, сопровождающейся забавным банджо, похожим на весенние капли или ручейки. Далее к веселью подключаются ударные, пародирующие звуки оживающего города. Ну, а чем все закончится, вы узнаете, когда послушаете. Вот, ну, такое предисловие к песне я первый раз читаю, честно скажу. Итак, Илья Берман, «Весна», город опять не написан, но мне кажется, что это опять Питер, почему-то мне так кажется. Поехали, ставим, слушаем, вы комментируете, я читаю.

Итак, друзья, 22:19:47 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Банжо Софт, пишет Серега. Для панка очень серьезно. Аукционка какая-то. Так. Леха написал: для угара отлично. Бобби Макферл. Бобби Макферл. Слушай, я плохо знаком с Бобби. Бобби, он мальчиком был, он деньги копил. Вот это я помню. Для меня вот Бобби это тот, кто деньги копил. Так. Либретто, ржач, пишут, вот, что там еще? Конечно, надо хотя бы демки для оценки. Это вот Андрюха пишет коммент, это я за эфиром писал, что вот, ну, как бы я такие треки считаю экспериментальными, да. Периодически у меня что-то такое вылезает, там, ну, как бы я могу это там на концерте сыграть, могу. Чисто вот, ну так вот, чтобы отвлечься, да, могу какой-то там видос записать, опять же, самбля без ансамбля, но чтобы публиковать как-то вот это, я не знаю, надо это же одноразовые вещи, в принципе, послушал, улыбнулся и забыл, все, второй раз точно уже не будешь слушать. Вот Андрюха пишет, конечно, надо публиковать хотя бы демки для оценки, ну, так демки я, ну, я про видосы и говорю, это же та же самая демка, да. Так, Генка пишет, ведь когда-то не было соцсетей, только в семье знали, что ты придурок. Да нет, Ген, ну зря ты так, что ты прям, очень субъективно подошел к вопросу. Это, как тебе сказать, Стёп достаточно такой интересный, Стёп, и он нужен для саморазвития даже, он нужен. А попробуй вот сделай вот это сам, это же... Прикольно, это рабочий процесс, как бы это ни звучало там для большинства, да, но для тебя, лично для себя, это творческий процесс, это работа над треком, это надо сделать, это надо придумать, это надо подогнать все. Нет, это здорово, это надо делать, но я удивился в плане того, что надо ли это публиковать, вот, я там согласен какой-то там, ну, видосик записал стебный, чисто вот сел, сыграл вот это все и выкинул просто видосом, вот посмотрите, как я тут подурачился, и все, а вот публиковать, ну, не знаю, надо ли. Вот, Серега пишет, это не Стёп, он так видит, это же здорово, клево, чувак творит. Вот, ну не знаю, я просто с творчеством Ильи не знаком. Вот, поэтому, может, он, у него все треки такие, ну, по крайней мере, я свое мнение сказал, да, то есть я говорю, что у меня периодически что-то такое всплывает, но я это как бы не публикую, да, я там могу выложить видюху, просто показать, вот смотрите, ребята, я тут поэкспериментировал. Мы же не форматные, так мы же не против. Я наоборот говорю, что я не против таких вещей, это интересно, но это просто одноразовые вещи. Ну, как бы послушал и забыл, все. Вот. Вадим пишет, рыжая, может быть, осень, весна, она зеленая. Так, Зухеровна пишет, мантры какие-то прям, хоть чуть-чуть разнообразия яркого припева не хватает. Генка пишет, это называется музыкальный беспредел. Так, Антоха пишет, я ни хрена не понял, но песня вызывает улыбку. Пойду частушки бабкой... А, поют частушки бабки-ёшки. Слова не понимаю, ла-ла. Нет, я... Знаешь, какое слово? Спаниель доел форель. А, не доел форель, спаниель. Вот я просто возненавидел этого спаниеля. Думаю, ни хрена себе, какой... Зажратый спаниель. Вот, рыжая, бесстыжая, но не весна. Женек пишет. Генка пишет, запутался в словах, загрыз бы остатками зубов. Вот, Илюха пишет про Илюху, который отзвучал только что. Пишет, Илья из Питера, он замечательный художник, банжа здесь очень радует. Вот, то есть я опять угадал. Смотрите, я опять угадал. Так, далее. Далее. Ну и, собственно, все. Далее пошли. Пошли упражняться в глумах. Ну и глумитесь дальше, господа. Вот, я, собственно, допил, доел. Закуриваю и объявляю следующего, понимаешь, участника программы. Группа «Гвозди». Группа «Гвозди», трек называется по-английски, и читаю сопроводиловку. Группа «Гвозди» создана студентами московских вузов,
в 2006 году. В начале своей творческой карьеры ребята работали с тяжелыми концептуальными образами, но к 2008 году пришло осознание и решимость делать песни о простых вещах. О чувствах между парнями и девушками, переживаниях при расставаниях и радостях новых встреч и отношений. В стилевом плане ребята перестали скрывать смыслы за сложными гармоническими и композиционными приемами, а наоборот использовали простые сочетаемые решения. Но однако вот в описалах они прям очень сложные придумывают, дряни какие-то. Вот, в 2008 году группа дебютировала в рамках телешоу «СТС зажигает суперзвезду 2». Вот, и, собственно, что там, к концу 2018 года был записан, а в 2019 году издан альбом «Гвоздей. Все, что в тебе». А, «Все, что тебе», включающий старые треки в новом осмыслении группы. Вот так вот, много букв. Итак, «Гвозди», ну, я так понял, город Москва, трек называется по-английски. Поехали, ставим, слушаем, вы комментите, я читаю.

А итак, друзья, 22-29 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Мы тут за эфиром, во-первых, у нас Юрец нарисовался. Привет, Юрка. Вот, спрашивает, чё я такой грустный? Не, я не грустный, я абсолютно нормальный. Я не выспатый. Я сейчас как раз нахожусь в процессе большого отбора. Я днем работаю, по ночам я слушаю музыкантов, потому что мне к выходным надо уже обновить плейлисты и запустить 3 канала, которые молчат. Вот, я просто маленечко уставший, но это не страшно. Вот, Андрюха спросил, шепеляет или сведение такое. Я специально сделал погромче и послушал. Нет, он не шепеляет, там немножечко не доработал звукорежиссер с десером. Да, есть такая штучка, которая вот эти шипящие подрезает. Вот, пропустил немножечко. И как бы это вина звукаря. Так, банально, пишет Леха, ни о чем. Что тут еще у нас? Тут все. Захожу в Дискорд, смотрю, что там. Там у нас прям вот, о боже мой, да всем насрать. Это про описание. Антоха написал, ничего так. Звездец вселенского масштаба. Валентинка пишет, хорошо звучит. Как-то вот как-то разделились сильно люди во мнениях. Но вот я вам скажу честно, я слушал. Ну, я же слова не слушаю, поэтому мне как-то проще ориентироваться. Я слушал чисто аранжировку. Всю вот как оно звучит в целом. В целом мне понравилось. Так, Зухера напишет, для уровня ребят из вузов нормально. Круто, когда парни выражают свои чувства. Вот, ну, опять же, видите, тут все на слова цепляются. Так, Серега пишет, там аккорд в припеве неправильный. Я б ярче сделал, а вообще молодцы. Вот, что там еще у нас? Про носки самое то, что вот из всего кассу, короче, из всего сегодняшнего эфира понравилось больше всего про носки. Вот, ну, как сказать, музыкантам у них была возможность услышать мнение людей, да? Я его зачитал, озвучил. Кому-то сказал даже еще и свое мнение. Как бы для них польза, они вас услышали. Для вас польза, вы их услышали, да, вы что-то новенькое услышали, у вас появилась возможность поязвить, потренироваться вот в скобезностях, да, кому-то, может, что-то и даже и понравилось. Поэтому как бы все прошло на пользу, все прошло на пользу. Все сделали выводы, которые вот кому какие нужны были. Вот, я считаю, все было хорошо. Я вообще сборники от Бомбы Питер частенько, я прям боюсь их включать. Вот, и я ожидал, что будет все очень плохо, но нет, вот прям вот все вполне себе даже достойно отзвучало. Даже никто сегодня меня прям не возмутил до безобразия. Это прям вот хороший показатель. Просто был большой перерыв у нас в Бомбы Питер, и Дашка, видимо, решила сегодня психику нашу не травмировать и прислала что-то более-менее удобоваримое. Вот, собственно, что хочу сказать. Ребят, услышимся мы с вами. Так, ну давайте по этой программе. Давайте по этой программе. Голосование за эту программу. Запись этого эфира появится на сайте Неформатного радио в четверг. В четверг поздно ночью. В четверг поздно ночью. Ссылочка на голосовалку, на запись эфира будет у нас в группе во ВКонтакте Неформатное радио. Поэтому обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не просрать момент. Вот, альтернативное голосование точно так же будет 2 недели работать. Вот, оно не обязательное, но если появится желание, я посмотрю на активность в альтернативном голосовании и придумаю, соответственно, полезные, хорошие призы для музыкантов, если там будет активность. Ну, конечно же, они будут связаны с радио. Вот, что далее? Что далее? Далее говорю вам, что услышимся мы с вами завтра в рамках программы «Неформатный миксер». Кто у нас там будет завтра, я еще не знаю. Буквально сегодня, вот, наверное, сейчас усядусь и буду выбирать. Но уже точно знаю, что завтра мы услышим Серегу Онского. Вот. И, ну, потому что у него вино простаивает. И надо его как-то подогреть в этом деле, чтобы он прям вот допил его завтра.
Вот, ну и, собственно, все. Ребят, не болейте, любите друг друга. Услышимся завтра в 21.00. Всем говорю счастливо, всем говорю пока. Отключаюсь, после меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Услышимся завтра.

Еще пару извещений, Леми. Я холостяк, говорил он. Я не припомню ни одного счастливого брака. Даже у моих родителей его не было. В одном английском журнале написали, что я трахнул 2000 женщин. Так вот, врут, всего 1000. Во что превратился рок-н-ролл сегодня? Парни в клетчатых рубахах стоят на сцене и пялятся на свои ботинки. Если ты собрался стать ёбаной звездой, то будь же ей. Публика не хочет видеть на сцене чувака из соседнего подъезда. Она хочет видеть, сука, инопланетянина. Ози Осборн сказал про него. Он был воином и легендой. Умер Леми в Лос-Анджелесе 28 декабря 2015 года в собственном доме, играя в любимую компьютерную игру. Here I am.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Да, шел и как-то, да, спокойно, так никого не трогал. Думаю, а что помнит такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
3: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает, снегом город серый и чужой. Выключаю свет и

вечер тенью от фонаря. Черные деревья хранят солнечного лета тайны. Стрелки тикают и странно.

Здравствуй, товарищ Шахрин. Добрый вечер. Братья Самойловы, привет. Васильев, Бутусов, Шевчук, Гребенщиков и все остальные. Мы есть та молодая шпана, которая сядет

Бойтесь, мы стучим к вам в двери, дышим в спины, входим в вены. Бойтесь, можно добровольно покинуть трон, снять корону. Бойтесь, мы вполне серьезно полулюди, полузвезды. Бойтесь.

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается боль.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез. Захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага, воин, поехали».

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на наших зеленых системных. Сегодня у нас среда. Это значит, что сегодня в эфире у нас очередной неформатный миксер. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Фрекенбок Коляновна. Давай уже скажи мяу.
3: Мяу.
2: Вот.
3: Всем привет.
2: Всем приветище. А, и так получилось, что выпуск у нас миксера сегодня 40-й. 40-й. Вот, кто не в курсе, вчера мне бабахнуло 40 лет.
3: Стукнуло прям.
2: Стукнуло, прям мне клацнуло. Собакин клац-клац. Вот, и посему решил я сегодня миксер сделать без всяких голосовалок, без всяких конкурсов. Большинство треков, которые сегодня прозвучат, они уже давно находятся в ротации неформатного радио. Просто хочу провести вечер под приятную, спокойную музыку в компании своих друзей, скажем так. Вот. Ну а начнем мы, как всегда, во-первых, с поздоровкований. Вот, привет Стреле Морфея в обеих ипостасях. Вот, семейству Гущиных. Приветище, Свердловск сегодня не спит. Человек Анатолик мне сказал, что отпросится с работы пораньше, тоже пузырь возьмет и тоже с нами будет отмечать сорокет свой, который он уже встретил. Вот, привет, Родик, привет, Пашка, Андрюха, приветище. Кто там у нас еще? Кого я еще не увидел? Сейчас я по ВКонтакту пробегу. А, друзья, ВКонтакт все еще тупит, поэтому советую всем переходите на Дискорд. Ссылочка есть в теме во ВКонтакте. Собственно, в Дискорде уже почти вот все нарисовались. Вот вижу, Анжелка, приветище тебе. Настюха, здравствуй, Ромка, дружище, привет. Привет, спасибо, сегодня пришел. У меня сегодня была скорая зеленая помощь. Вот, сделал он мне свет, у нас теперь вчера. С Коляном. Вчера?
3: Вчера.
2: Все.
3: На зеленом дыму к тебе летел.
2: Все, на зеленом дыму вчера ко мне Ромка прилетел, поменял мне все автоматы. У меня тепло теперь дома. Вот, Серега Ставроград, приветище. Кто там у нас? Абсолютное зло Коляновна, Фрикенбок. Здравствуй, Феликс.
3: Здравствуй.
2: Феликс, привет. Так, кто там у нас еще? Пока вроде никого больше не пропустил. Вроде со всеми поздоровался. Ну, если вдруг с кем не поздоровался, не обижайтесь, сейчас всех найду и постепенно со всеми услышимся. Так, давайте еще раз расскажу для тех, кто у нас в первый раз, как мы будем общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp, Viber, но не советую. 902-75-3059. Есть у нас группа во ВКонтакте, неформатное радио, тема заведена, общаемся в комментариях к теме, не забываем подписываться, но не советую там общаться в комментариях, потому что контакт тупит. А всем советую найти в этой группе ссылочку на Discord. Вот, и туда прям добавляйтесь к нам, и все будем в одном месте. Данил Мастер, привет тебе, привет тебе. Вроде никого больше не забыл, да? Ладно, давайте уже мы перейдем к победителям. Я уже начал флешмобы. Коляновна сказала, сука, Зухер, зачем ты им свой бардак показываешь? Да, пусть все видят. Вот, какой у меня бардак на столе, но, по крайней мере, яблоки и полбутылки перцовки у меня есть. Так что, кто с нами, тот может пока сбегать.
3: Уже есть.
2: А вот, видишь, уже есть, а во ВКонтакте я не вижу.
3: Нет, здесь.
2: А, надо вниз покрутить. Надо вниз покрутить. Вот, ладно, друзья, давайте все-таки поставим победителей прошлого эфира, потому что они у нас есть. Олежек, дружище, привет тебе, мой дорогой. И объявляю победителя. Итак, абсолютным победителем у нас вышел Improved Religion. Он у нас, собственно, с понедельника получает 1000 неформатных рублей на свой баланс, попадает в постоянную ротацию и всю неделю звучит в треках недели. И в ништяки забираем группу Intersect со своим Парижем. Ну и, конечно же, Юлю Глебову. Конечно же, как же без нее? А итак, три трека нон-стопом и, в принципе, продолжим. Поехали.

Итак, друзья, вижу у нас активность и в Телеграме, и в Дискорде. Ребята, молодцы, потихонечку перебираются в Дискорд. Вот, кто не знает, как туда попасть, сейчас я, конечно... ссылка на Дискорд есть в теме неформатки в Телеграме, там прям приклеилась ссылка, я видел. Это я для девчонок, кто-то из девчонок там спросил в Телеграме, так, сейчас я открою его все-таки, чтобы уже точно рассказать, где. Вот, у Сереги, у Жлобина, я вижу, у нас, смотрю, не работает неформатка. Сера, активируй винду свою. У нас неформатка срабатывает против контрафакта. Вот, я просто подозреваю, что ты у нас вообще не от мира сего. Мало того, что ты смотрел неформатку без CSS, а теперь она у тебя просто не показывается. Просто, чтобы твой мозг не взрывался. Вот, Наталья Валерьевна спрашивает не в теме, а про Дискорд. Наташ, есть там все ссылочки, там есть и браузерная версия, и можешь установить все в телефон, в планшет. Можешь в компьютер скачать. Я вот себе для компа поставил. Очень удобно, ничего не тормозит, все свистит, и там у нас конференции можно. И когда поют песни в эфире, вот, мы там с Коляновной иногда с вами еще живьем общаемся, то есть вы нас слышите за эфиром. Так что, как бы, это я так, чтобы провоцировать народ пользоваться Дискордом все-таки, а не прочей дрянью. Вот, а вижу, Ванек Привалов присоединился к нашей компашке в Дискорде. Стрела Морфея уже там. Так, Лерка уже тут у нас. Андрюха нарисовался. Вот, и даже Пашка Павлов у нас смог победить эту штуку. И он у нас тоже теперь в Дискорде. Итак, друзья, только что отзвучали победители прошлого эфира. Славик, приветище тебе тоже. Вот, и полетели уже, Зухер, наливай. Да, друзья, вот я прямо сейчас торжественно открываю пробочку с полбутылки. С полбутылки снимаю пробку и начисляю. И, собственно, начинаем отмечать юбилейный выпуск программы «Миксер». А вы что подумали, мы будем сегодня отмечать? Сегодня 40-й «Миксер», а то, что мне вчера стукнуло 40 лет, это вообще прям совершенно случайно так получилось. Поэтому отмечаем мы именно «Миксер», потому что 40 лет не отмечают никак. Вот, и Павлуха вот у меня спрашивал буквально то ли вчера, то ли позавчера наш Павлик Павлов. Говорит, а как вам стало? Пашка, нам хорошо. Вот, как ты видишь, все у нас здорово, и миксер процветает. Чего и всем остальным желаю. Вот, ладно, друзья, давайте мы начнем сегодня с песни группы «Большой». У нас сегодня крупные стопы в начале эфира. Крупные стопы. Вот, и сперва у нас группа «Большой ногами» со своим треком «Проводник». Сегодня, кстати, кто хочет драйва и мяса, его не будет. Будет совсем чуть-чуть под конец. Вот, сегодня спокойненький, бухательный эфир. Ребят, общаемся просто друг с другом. Просто получаем кайф от общения. Итак, «Большой ногами» — «Проводник». Увидел этот трек и удивился, почему он еще у нас не в ротации. Собственно, без всяких конкурсов он качует в ротацию. Ну, а мы ставим, слушаем, поехали.

налево, как кинолента рассвета раскручивается неторопливо, как пригородные трамваи возникают из-за деревьев в горизонтальном пейзаже предместья и залива.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, приветище всем, кто к нам только что подключился. 21-24 на наших зеленых системных. Вот объявился у нас Димка Сорокин, как раз большеногий наш Дмитрий. Вот, поздравляет меня с двумя сорокетами, пишет, что он тут без связи, как обычно, как нарочно. Так что со всеми пишет, увы, только мысленно. Хорошего всем вечера. Вот, Димка, ну, будем надеяться, что все у тебя хорошо. Вот, спасибо, что вы есть. Теперь еще один трек большеногих будет в эфире, в ротации постоянно. Я не знаю, как так я пропустил его. Как я такое пропустил, я не знаю. Вот, так, вот у нас слэмер наш, Серега Жлобин, да, я буду тебя называть Серега Жлобин, пусть у тебя будет фамилия города. Вот, пишет, что неформатка не работает все равно, редирект, не знаешь, вот у меня все открывается, у всех все открывается. Это что-то у тебя по-чудному происходит в твоем компе. Потому что ты пока в единственном числе, у кого какие-то проблемы вообще с неформаткой возникают постоянно. Вот, Натаха пишет, большеногие крутяк. Стрела Морфея спрашивает, как лайки. Я не знаю, кто это из вас. Объясняю, вот если у вас компьютерная версия Дискорда, то просто наводите на сообщение мышку, и справа появляется смайлик. Там по нему тыкаешь, и можно выбрать, что сделать. Вот, и в этом, в телефонном виде тоже есть. Но Ленка говорит, что если только там уже кто-то поставил смайлик. Но мне кажется, все равно можно найти. Я думаю, потихоньку разберемся. Вот, Пашка пишет, снова я, говорит, не в тему пришел. Что значит не в тему? Что, ты что, не хочешь поздравить абсолютное зло Коляновну с тем, что она 40 недель? 40 недель, представь. А сколько беременность длится? 44 недели.
3: Наверное, я не знаю.
2: Вот, а я давай подожди, мы... 30... Не, надо 9 умножить на 4, 36, да? 36 недель беременность длится.
3: Да.
2: А ты уже со мной 40 недель.
3: Я уже родил.
2: Ты уже родил. Уже сиськой кормишь.
3: Какой?
2: Вот. Которая у тебя скромная. Так, вот Серый пишет, не говорите Зухеру, что в Дискорде можно стримить. Можно, можно, я знаю, Серег, я до этого доберусь. Кстати, друзья, кто сомневался, были такие, несколько, там почти десяток человек проголосовали за то, что Зухер наивный чукотский юноша. Ребята, я оплатил пульт. Я оплатил пульт, поэтому сегодняшний эфир, скорее всего, последний, когда мы с Коляновной шипим вам в уши. Вот, со следующих эфиров уже мы будем хорошо звучать, без всяких шипелок, без всяких сопелок. Есть у меня еще, оказывается, нормальные друзья, и не все жлобы. Я вообще думал, что будет много, по чуть-чуть, там, каждый по 10, по 15 рублей кинет и насобираем. А получилось, что очень мало людей, но хорошо, хорошими суммами. Короче, мы насобирали, ребят, вы насобирали нам с Коляновной на пульт. Вот, я его уже оплатил, жду. Мне в честь днюхи еще сделали бесплатную доставку, так что я так вот планирую, что где-нибудь он, наверное, в понедельник, во вторник уже у меня появится, и хотелось бы прям вот до среды успеть, чтобы мы уже не шипели больше. Вот, ладно, это что касаемо ваших подарков мне. Спасибо вам всем, друзья. Давайте наливайте. Давайте наливайте, у кого еще не налито. Я пока почитаю по большеногим еще. Вот Слайк пишет, музыка насыщенная, разнообразная, чем и интересно. Что постоянная смена восприятия, текст меньше приглянулся, а вот музыка понравилась. Или сегодня не обсуждаем участник? Да почему? Ну, если есть желание, давайте обсуждать. Это вообще не запрещено. Вот. Так, далее. Не врублюсь, как Зухера слушать в песенных паузах. Кто слушает, киньте много. Так я еще пока не тарахтел, Сереж. Я еще пока не говорил в паузах, потому что я тут пока еще не успеваю. Вот. Ну, сейчас я уже как это. Нервишки успокоятся, перцовочка начнет свое действие, и начнем мы с Коляновной вам между, между как это, эфирными, в эфирных паузах песни петь. Вот. Так, а вот Феликс написал, как лайки ставить. Зажать на сообщение и выбрать реакцию. Вот, ну-ка, Коляновна,
3: я
2: пробуй.
3: Я уже сделала.
2: Уже сделал, все работает. Все работает. Так, Колка нарисовался, здравствуй, дружище. Здравствуй, дружище. Ну и, в принципе, вот, Натаха пишет 40 недель беременность. Дуковка. Настюха пишет 39-40. Кто как рожал. Я вот не носил под сердцем ничего, кроме песен.
3: Наташка сказала, что у нас родится пульт. Родился почти.
2: У нас почти родился пульт, да.
3: И, кстати, Коляну, ну, просто так не заткнешь.
2: А мы не собираемся.
3: Нет, тут написали.
2: Ты тарахти.
3: Можно
2: тарахти.
3: Будет отрубать Коляну когда угодно.
2: Я ее вчера пытался отрубить. Я ее вчера...
3: Полезно.
2: Я так давно хотел ее побить, ребят. Ой, как я мечтаю. Я 3 года мечтаю ей как вмазать этой Коляновне, этому абсолютному злу, этой фрекенбок. И вчера я оторвался. Ох, я ее мудохал. И так, и сяк. И по жопе бил. Вот, короче... Как мог, делал больно. Ладно, вот Ванек пишет, налито, готов. Андрюха пишет, погнали. Стрела, Морфей уже тоже кидают вот стопочки. Все, я сейчас тоже наливаю. И бабахнем мы дальше тоже под крупные нижние конечности человеческого тела. Но ласты. Ласты Колумба, наши замечательные щекинские друзья, со своей песней «Вирус». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а мы как бы бухаем. Наливайте и поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, друзищи, 21:35 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, я знаю, что у читы у нашей Свердловской, у них сейчас сколько, 26:35? Нет? Подожди, да, 26. Нет, 2, плюс 2 у них. Ну-ка, блин, написали мне М17.
3: Сколько?
2: Че, блин, все время забываю, сколько у вас времени.
3: Я
2: вас...
3: Если 2.
2: А, нет, даже это в Красноярске у нас плюс 4, значит, в Свердловске у нас плюс 3. Вот.
3: Тогда у них 24.
2: Значит, у них 24:35. Пол первого ночи. Нормально. Бухать еще можно. Вот. А, итак, плюс 2.
3: Ну, 23.
2: 23. 35. Ну, так некрасиво звучит. 23, 30, 11 ночи. Ладно, ну тоже ничего. Итак, друзья, только что у нас звучали «Ласты Колумба». Слайк вот пишет: «Ласты однозначно идеально сегодня подходят под благодушное настроение». Так, Антоха у нас спать собрался, что-то, говорит, рубит сон. Давай, Антоха, не этот... Пусть тебе кошмар... Нет, пусть тебе приснится моя гнусная морда, вот, которая гремит над тобой пустыми бутылками. Вот, в Москве снежок легкий пошел, пишет. Вы знаете, у нас тоже он периодически сегодня ходил. Стрела Морфея, они тоже камином обзавелись.
3: Ну, у них есть решетка, у нас нет.
2: А мы уже заказали. Гера же померил. У нас скоро тоже будет решетка на камине. Друзья, я понял, что дома надо все-таки... Мне надо еще один камин сложить, теперь уже прям дома. Вот. Так, что там еще у нас по песне? Что-нибудь кто-нибудь писал? А вот Натаха пишет: кстати, наш Вовка подхватил вирус сегодня. Опять случай. Не слишком ли много сегодня случайностей? Ну вот видишь как. Это я, значит, его сглазил. Так, Ванек пишет: отлично, музон, прям по настроению. Серега Ставроград просит, чтобы ему выдали ласты. Серый, приезжай, мы тебе ласты выдадим. Камоныч пишет: какая красота, забираю. Колка пишет: зашибись, ненапряжно, мелодично. Короче, всем... Ребят, сегодня я хочу, вот, чтобы весь вечер был такой у нас ненапряжный, мелодичный. Вот, Андрюха спрашивает, почему в группе указан наивный чукотский парень. Ну, на севере я прожил вообще долго. Я лет 15 там прожил. Вот, как бы у меня две родины: Вологодская область и Тула. Поэтому. А там есть такое выражение: наивный чукотский юноша. Типа, зря ты там задумал что-то, нихера у тебя не получится. Вот. А получилось! Так что вот так. Ладно, едем дальше. Далее у нас наши уже тоже давние и уже тоже друзья из Казани, группа Кулай. Вот, ребят, хочу прям вот налить и выпить за вас. Налить и выпить за вас. Молодцы, спасибо, что вы есть. Попались они у нас как-то с какой-то из бомбардировок. С какой-то из бомбардировок пришли к нам и... остались прям вот и в душе, и в сердце, и в плейлисте. И вот я желаю, чтобы все у вас было хорошо, и чтобы все у вас получалось, и радуйте нас больше своей музыкой. А за это, в принципе, выпьем. Группа Кулай, город Казань, трек называется «Лилии». Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, простите мне мой французский, но ВКонтакт довыебывался. Никого там у нас нету в чате. Вот вижу, Димка Курилов нарисовался, привет написал. Привет тебе, Дмитрий. Вот, не пугайся, из ВКонтакта все перебрались в Дискорд. Они все тут, я тебе честно говорю. Находи ссылочку там в теме и подключайся тоже к нам. Ну, если нет возможности, конечно, пишите во ВКонтакт, друзья, WhatsApp, Viber, но все-таки лучше в Дискорд, потому что все уже там. Все основные уже тут. И как бы бодренько себя чувствуют и даже научились смайлики отправлять. Вот, только что у нас отзвучала группа Кулай. Спасибо вам, ребят, за поздравления. Вы тоже поучаствовали в этом пульте. Спасибо вам огромнейшее. А, вот он, Феликс. Это у нас Димка, это у нас Феликс как раз. Но тут-то у тебя, видишь, другой ник. Вот как вас теперь тут различать? Это мне, представляете, надо теперь 2000 сколько там у меня друзей во ВКонтакте. Теперь, а здесь все с другими никами. Это мне еще 3000 надо закинуть в память адресов свою, в головную память. А я уже, понимаете, старенький. Уже я старенький. Вот, ладно. Итак, что тут у нас пишет народ? Я начинаю с Дискорда прям читать. Так. Тут у нас алкаши. Вот, Андрюха пишет, ели, жрали, пили. Можно слушать вечно. М17 ребятам нравится Кулай. Далее, Ванек вот пишет, просто балдею от такой музыки. Песня легкая, в кайф пишут. Вот, далее... А, это наш гитарист, пишет Стрела Морфея. Это который Димка, я так понял, да? Ну ладно. Я когда-нибудь вас всех выучу, просто вас очень много. Так, а Паша Павлов, которого кинули в черный список, тоже наш, пишет. А кто его кинул в черный список, друзья? Его в черный список никто не кидал. Не может такого быть. Вот. Так, далее. Далее. Меня-то Сквора. Да, тебя никто и не признал. А кто ты такой, Сквора? Давай признавайся, кто у нас Сквора. Что там у нас? Да я вообще не парюсь по поводу 40. Я по поводу 40 вообще не парюсь, потому что как бы я чувствую себя на 16. Вот. И точно так же в меня вливается алкоголь. И из меня также точно вываливаются фекалии, как в 16 лет. Ничего не поменялось. А мозги жидкие как были, так и остались. Вот, ладно, друзья, едем дальше. Едем дальше и далее. Один из многими любимейших... Я сейчас Анжелка у нас начнет пищать. Сейчас Анжелка у нас запищит. Я помню, это был трек, который она постоянно заказывала, когда мы еще общались в Аське, когда еще контакта не было. Коляновна мне тонко намекнула: стряхай пепел в свою пепельницу.
3: Какого черта ты в мою лезешь? Да,
2: не лезь в мою пепельницу,
3: праздник
2: старый козел.
3: Праздник у тебя был вчера.
2: Да, сегодня мне будут выносить мозг. Вот, ладно. Итак, группа Юрок. Трек называется «Я хочу летать». Наш земляк, хоть он у нас и из под Тулья, но все-таки я его считаю туляком. И буквально вот недавно мы с ним общались во ВКонтакте. Говорит, вот вы же меня, говорит, втянули в этот рок, в котором я начинаю разочаровываться. Юрка, если ты нас сейчас слышишь, ну или будешь запись слушать, не надо ни в чем разочаровываться. Ты знаешь, по большому счету, музыкантская тусовка — это гадюжник. Причем похлеще, чем женский коллектив. И надо просто двигаться своей дорогой. Я вот тоже сейчас всех разогнал. Друзья мне скинулись на пульт. И ты тоже там поприсутствовал. Вот. И сейчас я просто делаю одну программу, где буду сам, бля, без ансамбля. Был Зухер и компания, теперь будет Зухер и Лупер. Такой вот Зу-Лупер. Вот, и не сдавайся, иди своим путем, потому что у тебя все хорошо. А итак, группа Юрок, «Я хочу летать», город Тула, поехали. Ну и наливаем, наливаем, и поехали, поехали, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем. Всем здравствуйте. 21.52 на наших зеленых системных. Народу у нас прибавляется, прибывает, а ВКонтакте да выебывался, там вообще никого нет. Но я туда ссылки все равно кидаю. На песняке, если там периодически кидаю жирный смайл посмотреть, если там кто-то появился, слава богу, там никто не появляется. Вот, но кто еще у нас в группе не состоит, вы все равно на группу подпишитесь, а общаться давайте в Дискорде, потому что это удобно, и я вижу, что все разобрались. И он у меня квакает постоянно, и это значит, что вы тут, а это самое главное. Вот, только что отзвучал у нас Юрок со своим «Я хочу летать», и я знал, что всем понравится. Сегодня вот у нас такой эфир и будет. Кто ждал мяса, не ждите. Мясо будет совсем чуть-чуть, совсем немного, но оно тоже будет такое хорошее, качественное. Вот, по поводу, где мы вещаем. Ребят, у нас пиратка на границе Вологодской-Архангельской области. Конечно же, частоту указывать вслух не буду, вот, но кто там, они знают, и если ее прикроют, это, конечно, будет беда, потому что там людям слушать вообще нечего, там интернета нету, там маяк ловит с помехами, радио России кое-как еще единороссов пробивает, а там у нас было 5 вышек до эфира с Найком Борзовым, а после эфира с Найком Борзовым у нас осталось 3 вышки, вот, но тем не менее они там какую-то площадь накрывают, и это хорошо. Вот, у кого мы в эфеме не ловим...
3: У тебя есть своя пепельница, какого черта ты себя...
2: Ну я привык, потому что ты эту пепельницу мне подарил кот. Вот твоя пепельница, мы тебе ее купили в Анапе, на ней написано Анапа.
3: Она не Анапа.
2: Ну какая-то она там у нас.
3: Крым.
2: Крым. Вот, и бей в нее свой пепел. Так, стрела Морфея у нас перебрались на... Я вижу, что это кормовая свекла вперемешку с тушкой чего-то там. Кормовую свеклу начали жрать. Вот. Так, далее. Далее. Что там у нас? Я так понял, бухло у всех закончилось. Бухло у всех закончилось, а тем не менее я советую всем налить сейчас, потому что сейчас будет мега-трек. Вот, в принципе, ребята с него у нас стрельнули.
3: Это картошка с мясом.
2: Это кормовая свекла. Я тебе говорю то, что вижу. Кормовая свекла и тушки замученных насмерть лягушек. Вот, отрезаны их жопки, снята кожа и все это там вперемешку. Вот. Группа театра одного актера. Вот, ребята тоже поучаствовали в пульте в нашем с Коляновной. И спасибо вам, что вы есть. Вы делаете замечательную музыку, ребят, и продолжайте больше. Что-то вы у нас в последнее время подпропали, треков не грузите, а очень хотелось бы. Вот, итак, театр одного актера, трек называется «Клоун». Поехали, ставим, слушаем. У меня налито, начинаем бабахать.

А итак, друзья, 21-22. Вот, теперь 22 на моих зеленых системных. В Свердловске сейчас ровно 0-0-0-0. И бухло у них кончилось. Вот, во ВКонтакте, оказывается, у нас остался один единственный человек, пишет, а баба Яга против. Он у нас панкует, он решил отделиться от коллектива. Серега Привалов у нас сидит во ВКонтакте, а Ванька Привалов у нас в Дискорде. Вот. Так, что там народ нам понаписал? Так. Вот Стрела Морфея пишут эмоционально. Слайк пишет, на аукцион похоже очень. Ванек бахнул со мной за клоу. Я вот только что проглотил, если честно. Сидел, слушал, раскачивался. Андрюха пишет зачетно. Олежек пишет Вива Кальман. Колка пишет, не удивлюсь, если вокалист имеет отношение к театру. В общем и целом, очень даже. Далее, вот, человек Анатолик. Видишь, я тебе кликуху на всю жизнь придумал. На всю жизнь. И ты даже ей теперь подписываешься. Пишет, нет, еще не кончилось. Вот. Ну, давайте, растягивайте, вам еще с Леркой терпеть. Вот. Ну и, собственно, все, больше никто ничего не написал. Театр одного актера только что озвучал. Ребят, спасибо, что вы есть. Пишите еще, делайте свою классную музыку. Мы вас любим. Вот, далее у нас группа «Стрела Морфея». Помню, как-то давно-давно мы с ними общались, и они мне так типа намекнули, что «Зухер, тебе наши песни не нравятся, ты считаешь нас говном». Вот, я сказал, ребят, нифига, все мне нравится, я просто жду, когда вы уже закончите, вот это занятие анонизмом в поисках басиста, и будете делать уже новые треки, как вы раньше делали их без музыкантов. Вы остановились, я за это хочу вас поругать. Вы остановились и занимаетесь, в принципе, херней. Вы тратите свою жизнь на поиски музыкантов. Прекращайте это делать, они сами найдутся, поверьте мне. Все приходит в свое время. Вот, и есть у меня треки, которые мне нравятся. И один из них — это «Тень». И просили они меня сегодня, давай мы не будем ставить «Тень», она же уже звучала. Сегодня многие треки уже звучали в эфирах, и многие треки находятся в постоянной ротации. Вот, и «Тень», я сегодня ставлю то, что мне нравится. И вот этот трек ваш мне очень нравится, и он прям реально душевно заходит, под него мы сейчас и бахнем. Итак, наши нижегородские алкаши, «Стрела Морфея», это самый шизофренический аккаунт во всех социальных сетях, потому что они вдвоем пишут из одного аккаунта, и когда они между собой общаются, создается впечатление, что человек прям конкретно словил шизу, и сидит сам с собой треплется. А итак, песня «Тень», «Стрела Морфея». Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:06 на моих зеленых системных. И вот как бы стрела Морфея не ныли, как бы они не хныкали, не кричали в один голос, а я скажу, что вот это у вас шедевр. Вот эта ваша песня хороша. Лер, я слышал совместный, я вашу фиточку слышал. Вот, там не хватает Светки, ее надо было там добавить обязательно, потому что вот ее вокал, он там все и делает. На самом деле она вот именно там звучит. Вот, Светка, вам надо вот таких песен побольше. Именно вот такой манеры твоего пения. Вот, и прям будет замечательно. Но это опять же мое мнение. Хотите, прислушивайтесь, хотите, не прислушивайтесь. Так, сейчас я почитаю комментарии, есть ли. Так, во-первых, кину жирный смайл во ВКонтакт. Вот, посмотрю, что там у нас. Вот, группа Юмгайр теперь плачется. Что ж вы все нытики-то, господи. Просто вас много, ребят. Ну, я не успеваю я на всех. Ну, как вы не поймете, я один, всего лишь один человек, который сделан из говна и мяса. Ну, не успеваю я всех. Поэтому, как бы, не обижайтесь. Так, браво, бис, вот это все я пока отсекаю. Вот все понравилось. Вот сейчас раскрытые комменты буду читать. Вот Слайк написал: а по аранжировке я поддержал стрелу Морфея, что, наверное, надо было бы по-другому сделать. Ничего там не надо делать, там все замечательно. А для этого вокала надо было по-другому звучание организовать. Вокал понравился, даже очень. Не знаю почему, ибо я небольшой фанат женских вокалов, но тут приглянулась, вернее, прислушалась. Нет, нет, Слав, я с тобой не соглашусь. Потому что вот тут как раз прям вот все от и до. Именно прям вот оно склеилось неожиданно замечательно. То есть я так подозреваю, ребята сами не знали, что у них получится. Так, далее. Колко вот пишет: да, хорошо. Стрела Морфея обещают еще песен. Еще песен. Вот я, в принципе, от вас их и жду. Так, во ВКонтакте у нас больше никого не осталось. Все, перешли все в Дискорд, молодцы. В Телеграм тоже, смотрю, никто больше не пишет. Закрываю я эту бесполезную штуку. Ну и, собственно, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Далее у нас замечательные наши друзья, которые тоже у нас появились, насколько я помню, с компанией «Бомба Питер», а именно группа «Квенди». И каждый трек, который появлялся у нас на неформатке, он всегда был бомбой, всегда был качественным, всегда был замечательным и всегда любился всем нам. Вот, Олежек, вы молодцы. Вот я вас реально отношу к той части музыкантов, которых я считаю именно нашими друзьями, нашими неформатными, вот прям любимыми членами семьи, даже не друзьями. Вот, песня, с которой, в принципе, они у нас и стрельнули, и которую, вот если мне скажи «Квенди», у меня прям вот она первая в голове появляется. Трек называется «Герой». Я наливаю. Вы давайте тоже поддерживайте. Поехали, ставим, слушаем. «Квенди», «Москва», «Герой», полетели.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:15 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрикенбок. Вот, с вами еще тут две рыжих собаки, которые периодически то скулят, то плачут, то, ну, вроде улеглись спать, хорошо.
3: Вот, уже одна.
2: Уже одна собака. Лерка вот скинула нам мем в Дискорд. Хорошо погулял, это когда утром возвращаешься домой на метро, а метро в твоем городе нет. Ты знаешь, у меня так было, когда я только уехал из Тулы на север, и периодически у меня случалось, я напивался там, в 2000 километрах от родного города, и просыпался утром дома в Туле. Вот, чистил зубы, шел в туалет, и потом понимал, что что-то не так. Что что-то не так. И потом до меня доходило, что именно. Вот, и пытался вернуться уже обратно. Что что-то не так. И потом до меня доходило, что именно. Вот, и пытался вернуться уже обратно. Вот, только что у нас отзвучали Квенди.

0: Вот, как потом оказалось, что у нас Олежек, вот если его в профиль поставить, он вылитый Вася Уткин, особенно если смотреть издалека. Ну, я имею в виду то, что выше плеч, ниже плеч у Васи Уткина рисуется груша, ну, а Олежек у нас нормальный, полноценный спортивный мужик. Вот, так что вот выше плеч они сильно похожи. И после этого ему пришлось менять аватарку. Все, я вспомнил момент появления Квенди на просторах неформатки. Так, что народ пишет? Что народ пишет? Вот Колка написал, так и надо, нехрена там подводить. Ничего подводить надо, прям сразу мясо, мясо, мясо. Так, далее. Слайк пишет, однозначно тут не уснешь. Андрюха пишет, крутая песняка, как всегда, вкатывает. Далее, Ванек вот пишет, бодрячок пошел супер. Анжелка пишет, круть. Хорошо быть простой слушательницей, если жопа пляшет, значит музыка хорошая. Так, далее. Далее. Сейчас я прокручу. Андрюха вот написал, что это шедевр. Что там у нас далее? Пил в Тирасполе, пишет Родик у нас. Проснулся в Москве, метро Сокол. Так, я из Москвы как-то уезжал. Не помню, на кой хер. То ли я концерт там какой-то играл. Короче, получилось так, что я остался бухать с музыкантами, а моя группа уехала. Вот, ну и я так это, как положено, в 5 утра спустился в метро, сел на кольцевую линию, поехал куда-то я до Щелчка, по-моему, я не помню, или до Анина. Ну, короче, сам факт, что мне по кольцу надо было там метро 2-3, наверное, остановки проехать. Проснулся в 2 часа дня. Я так по кольцу и катался. Очень, очень замечательно выспался. Вот. Так, далее. Далее.
1: Колка, могу тебе сказать, что нет. Я слежу за этим.
0: Нет, я не нажрусь, не переживай. С чего ты взял, что я нажрался? Вот когда приедешь, ты, кстати, на Новый год собираешься к нам или нет? Потому что мы с Коляновной тут прям вот...
1: Постельные места нам надо
0: распределять. Да, нам надо распределять постельные места. Мы тебя ждем. Язык не заплетается. Язык у меня просто плохо выговаривает в последнее время, потому что я в руках держу дилдо. Оно весит больше килограмма. У меня такой огромный китайский металлический микрофон. Вот. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас музыка вот сейчас совсем будет отличная от того, что звучало ранее. Потому что сейчас мы будем слушать электронщину. Вот, и будет у нас сейчас в эфире Андрюха Вот мне, Андрюха, поменяй себе этот, как он. Потому что вот прям хочется сказать Андрюха долбоеб. Нет, давайте я буду по фамилии называть Андрюха Боженков или Боженков, я не знаю, как правильно. Вот, чувак у нас, он трудится на ниве электронной музыки. И есть у него интересная песняга. Ну как песняга, трек. Вот, сейчас девочки попляшут, мальчики бухнут. Итак, Big Time называется трек. Город у нас, насколько я помню, где-то далеко, Челябинск, в то место, куда должен был упасть метеорит. Андрюха там как раз стоял и сводил свою музыку на колонках, вот, и метеорит свернул, пролетел через город, побил стекла, сломал пару троллейбусов, и все из-за Андрюхи. А итак, Big Time, Андрюха Боженков, ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22, 23, 33 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже ушло. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна. Общаемся все в Дискорде. Вот, ну и кому нет возможности общаться в Дискорде, находите во ВКонтакте группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях под темой, но там уже практически никого нет. Серега, он один остался, пишет: я теперь тут один, хочу гуляю, хочу бухаю, хочу ложусь на пол, рыдаю от одиночества. Красотища, красотища. Вот, ты можешь там заниматься чем хочешь. И вот он говорит, кольцо как раз для этого и строили, чтобы люди выспались. Ну, я не знаю, может быть. Вот, возвращаясь в Дискорд, Олежек вот пишет: ждал слова, думал, начало затянуто. Это я вам сейчас расскажу историю, но я не знаю, я ее, по-моему, уже рассказывал, но, может, не все слышали. Был у меня когда-то друг Василий, пока он не повел себя по-свински, не перестал быть другом, но было это время, и как-то мы собрались с ним пустить зеленого дыму. Вот, мы подготовились основательно, нажарили себе целую сковородку жратвы, то есть у нас там была такая смесь: макароны, лук, гречка, два крылышка гриля от курицы, там пельмени. Короче, вот это все было перемешано в одну кучу, очень много еды. Мы озадачились, сходили на рынок, тогда еще не было интернета такого хорошего. Купили себе диск с мультиком, ну, то есть, чтобы все это было хорошо. Поставили на стол ноутбук, поставили перед ноутбуком кальян, а перед кальяном большую сковородку жратвы. Вот, зарядили все это и начали, как бы, получать удовольствие. Вот, включили мультик, а мультик был про... Там, короче, про животные. Животные, много всяких животных, там был бык, причем с выменем: корова, собака, там какие-то там куры, петухи, овцы, свиньи. Вот, и все вот они как-то взаимодействовали между собой все это время. Но смысл не в том, то есть вот все это что-то было непонятное, потом раз титры пошли. Но мы так подумали, наверное, это вступление. Вот, опять что-то там, какой-то сюжетик, опять титры пошли. Мы думаем, ну вот, второе вступление. Когда пошло четвертое вступление, мы поняли, что это сериал. Вот, что это много маленьких мультиков. Также и тут, вот Олег пишет, все ждал, говорит, слова, а не дождался. На самом деле, ребят, я люблю под такую музыку работать. И именно в ночном плейлисте, вот если кто-то ночью слушает неформатку, очень много такого плана музыки. И, Андрюха, я, наверное, 2 из 4 треков я твои забираю в ночной плейлист. Они там будут теперь постоянно, потому что вот это здорово. Вот под это здорово работать. Под это здорово работать. Мне такое нравится. Так, пишет вот у нас Феликс, а можно, говорит, мнение как слушателя? Немного не хватает кульминации, так скажем, развития темы. Начало затягивающее, но тема не меняется. Вот побольше бы нагнетания, и потом бум, и чтобы вах. Бум, и чтобы вах, это вот как раз надо, чтобы как мы с Васей. Сковородка жратвы, кальян и ноутбук с мультиками. Так, далее. Далее. А все. Вот спрашивает, телевизор был включен? Нет, ноутбук. Все было включено. На самом деле, это очень... Вот если встретимся, Олег, напомни, я тебе расскажу. Потому что эту историю до сих пор ее обсасывают таксисты города Алексин. Мне в том году рассказывали байку алексинские таксисты, а оказалось, что это байка про нас, а это было 10 лет назад, представляешь? То есть там вообще история была веселая, но эфирного времени не хватит, чтобы это все рассказать, чем я и не буду заниматься. Вот, а двинемся мы сейчас прям дальше в город Свердловск, который сидит и ждет. И группа М17 с треком, с которым тоже они у нас стартанули. И, насколько я помню, вообще вот этот трек сведен был чуть ли не на iPad, да, не на планшете. То есть, собственно, даже не на компьютере. Писали в планшет, сводили в планшете. И вот что получилось. Итак, да, Лера, наливай. Ну, ты, кстати, человечков купила? У меня по случаю днюхи прислали еще какой-то купон со скидками. Вот, если ты там их собираешься заказывать, свистни мне, я тебе этот купон скину, чтобы деньги не тратить. Там как раз тебе, наверное, на них и хватит. Вот, итак, группа М17, город Свердловск, трек называется «Колыбельная». Мы наливаем, бахаем, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Совсем я просрал вспышку и скидку, ссылку забыл кинуть. Спасибо абсолютному злу Коляновне. Она говорит: Зухер, скотина, кинь ссылочку-то, ё-моё. Вот, исправился, бросил ссылку. Сейчас еще кину в ВКонтакт, на всякий случай, хоть нас там никто уже и не сидит, кроме Сереги Привалова. Но пусть ему будет ссылочка. Вот, итак, друзья, отзвучала финалочка сегодняшней программы. Я считаю, что 40-й выпуск прям прошел зачетно. Колка так нам и не ответил на вопрос, ждать ли его на Новый год. Скотина. Где мой скотинистый друг Колка? Давай уже собирай манатки и приезжай. Ибо ждем. Вот, ребят, конечно же, в одну программу всех не уложишь. Всех не уложишь. И я думаю, все, кто прозвучали, догадались, почему они сегодня прозвучали. Это всего лишь одна из причин, но на самом деле я все говорю вот честно. Очень люблю вот эти песни, которые сегодня отзвучали. Очень они мне нравятся, и я рад, что вы у нас есть. Вот, потому что я реально ощущаю вас как семью неформатного радио. Я не ощущаю вас как каких-то там отдельных людей, которые пришли. Вот вы появились в нашей жизни, и нам стало хорошо. Оставайтесь в нашей жизни дальше, творите, любите друг друга, пусть все у вас будет здорово. Спасибо всем, кто скинулся, еще раз говорю, пульт я оплатил, и сегодня мы с Коляновной последний раз шипели, уже, я думаю, следующий эфир у нас будет с нормальным звуком, с нормальными микрофонами. Вот, все будет запиписично. Так что все, ребят, услышимся теперь с вами во вторник в рамках неформатной бомбардировки. Завтра, скорее всего, будет у нас программа «Мысли о смысле», но Серега что-то мне не написал, кто будет, но, скорее всего, кто-то будет. Вот, я считаю, это слушать интересно. Меня не обламывает, я рад, что у нас появилась новая программа. Так, сейчас я посмотрю, у меня вот в личке два сообщения. А, нет, это не то. Это не то, я думал, Серега мне сейчас напишет, кто у него в следующей программе. А, вот он пишет, Юмгайр будет. Вот же, Юмгайр ныли. Вот смотрите, нытики ныли. А вот целая программа будет завтра с ними. Итак, давайте, я буду обязательно слушать, потому что я целую неделю, так сказать, в кавычках, в отпуске, пашу по дому. Вот, хочу успеть много чего сделать. Вот, и завтра буду обязательно слушать. Обязательно послушаю. Вот, и чего хотел сказать-то всем? Чего ты на меня смотришь, Коляновна? Скажи ты хоть что-нибудь умное.
3: Всем спасибо.
2: Вот, умное. Она сказала умное. Вот если я сдохну, кто будет вести миксер?
3: Не я.
2: А кто?
3: Я собак обучу.
2: Вот так вот. Будут собаки вести миксер.
3: Я буду помогать.
2: Ладно, ребятушки, всем счастливо. Услышимся. Что мы теперь услышимся? Во вторник в рамке бомбардировки, в среду в очередном миксере. Никакой голосовалки не будет. Все треки, которые сегодня отзвучали, они или уже в ротации, или будут 100% в ротации. Вот, всех победителей в начале программы прошлой эфира озвучил. Как бы все. Всем пока, всем спасибо, что были с нами. Спасибо, что у нас есть Дискорд, и нам теперь там всем удобно. Все, ребят, пока.

0: нет билетов.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Песни ZZ Top в подавляющем большинстве несерьезные. Полны юмора, сексуальных намеков, насыщенные сленгом. Группа имеет яркий, узнаваемый образ из-за двух длинных бород Билли Гиббонса и Дастина Хима. При этом третий участник, барабанщик Фрэнк Бирд, чья фамилия переводится как «борода», единственный, у кого бороды нет. Стиль можно определить как блюз, блюз-рок с элементами буги-вуги, хард-рока и кантри. А насчет блюза название ZZ Top, по словам Билли Гиббонса, связано с Биби Кингом. Изначально планировалось назвать группу ZZ King, но так как Кинг был в топе, то назвали ZZ Top. А еще это скрещивание названий двух марок бумаги для самокруток «Зигзаг» и «Топ». Группа образовалась в 1969 году и с тех пор радует нас классной музыкой. Это подтверждает более 50 миллионов копий альбомов, 11 из которых золотых, 7 платиновых и 3 мультиплатиновых. С 2004 года ZZ Top является членом зала славы рок-н-ролла. Дамы и господа, слушаем качественную музыку, слушаем ZZ Top, слушаем Coco Blues с альбома Rio Grande Mad 1972 года.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

чувства не отрастет. Жажды не бойся, это пройдет. Выпиты реки, остались ручьи. Может, помогут

откос. Мы снова в песках, как женщина кобабы вся в белом, нежность и страх затираем толченым мелом. И твой вопрос –

нашем славном будущем светло и чисто, и не ждут никакие края. Что же ты молчалива, как жена декабриста? Декабрист, как обычно, не я.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

слышится эхо тишины, сквозь зубы рассвет. Между шагами где-то там, за поворотом ключа.

плечи, плахи, переулки. Забывай, не хочу. Он все простит, стандарты улиц к нашим ногам.

тушируя дождь. Необитаемый прохожий растворится в ответ. Путь в три судьбы, кричи да слушай, все мы здесь не со зла. Между

Сидели, молчали, смотрели в глаза и боялись подумать, что это нам снится. 400 лет, 8 жизней подряд пролетели.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж! Alice in Chains! Вот не все вокалисты умеют придумывать название группам. Лейн Стейли хотел назвать группу «Фак», но назвали «Алиса в цепях». 30 миллионов копий люди продали. И все, и всего-то 6 альбомов с 1987 года. Мал златник, да дорог. Путь коллектива можно разбить на два этапа. До 2002 года и после восстановления в 2005 году. В общем, опять наркота. Как без нее? Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Вот нездоровым-то и помер Лейн Стейли. Вокалист, который хотел назвать коллектив вот исключительно. В общем-то, группу причисляют к гранж-теме в основном из-за некоторых текстов, раскрывающих определенное состояние и настроение в употреблении. Так что, вот, ребята, мочили-то хеви и альтернативный металл, и хард-рок, даже есть альбом акустического рока. Но все-таки гранж, Сиэтл, и этим все сказано. Слушаем.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

важно. Со мной остается твоя глубина. Я знаю тебя, и значит, я не одна. Пишу одноразовой жизни в твоей репортажик.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

0: Ом дари ду дари ду ре мама дикуниня на бундингурузо.
1: Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Ты улетела.
3: Не фарма.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Печаль, печаль, закричи, раскачай, встречай, встречай, чередой величай. Скучать, скучать, перечесть родичей, очей, очей, учись честь чад ночей. А мне бы облаком из далека далеко, а мне бы облаком, облаком. Спешить, спешить.

0: pleasure in my vein.
1: Just pleasure in my vein.
2: Победитель программы — миксер. Победитель программы —

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Rolling Band. 47 место среди величайших групп и исполнителей хард-рока. Это несмотря, что вокалист и основатель Генри Роллинс вначале был панком и пел 6 лет в группе Black Flag. Катарсическое влияние фанка, постпанка, нойза, джаза – все это объединено или обрамлено рамками хэви-метала, психодела и еще хрен знает чего. Короче, надо слушать. Очень мощная тема. Кто не знает, прямо рекомендую ознакомиться. 7 студийных альбомов, но каких? Роллинс распустил группу в 2007 году со словами: «Я не хочу играть старую музыку. Для меня это сражаться в битвах, которые уже закончились, и называть себя воином. Я не вижу ни смелости, ни приключений в том, чтобы заняться старым делом. Я должен двигаться дальше. Многое еще предстоит сделать». Слушаем «Ghost Rider».

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Итак, привет, друзья. Как нас слышно? Давайте докладывайте. С вами Диджей Зухер, с вами Ехидный Конь.
1: Добрый вечер, друзья.
0: Вот, мы таки наконец-то, мы уже тут на самом деле уже хуево тучу времени сидим. Вот, и наш коняшка перенервничал.
1: Как всегда.
0: Перенервничал, как всегда. Вот, итак, 5 плюс 1. Что у нас сегодня? 19 декабря, 21.04. Ни хрена мы не опоздали. На самом деле это Леха там никак выползти из эфира не мог. Не уступал, сволочь, лыжню. Итак, отдаю бразды правления коню, а сам пока что-нибудь напишу во ВКонтакте, во всякую шляпу, которая иже с нами.
1: Пишите, Зухер, пишите, они золотые. Так вот, что хочу сказать по поводу сегодняшней программы.
0: А у я нас... вот смотрю, тебя хуже слышно, блин.
1: Да, меня
0: я
1: хуже слышно?
0: А нет, вот когда в микрофон говоришь, тебя хорошо слышно.
1: Ой, ну мне придется говорить ты прямо сразу отвыкай, в микрофон. Говорю, отвыкаю, да. Так вот, у нас сегодня менее обширная география, чем всегда. У нас сегодня на повестке дня, как всегда, 6 коллективов, 5 коллективов из нашей необъятной России-матушки и сопредельных стран, одна группа из Тулы. Так вот, сегодня у нас будут гостить группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Могилева, ну, соответственно, как бы Тула. Вот 5 городов, которые сегодня будут вещать. Тем более из Москвы будет 2 коллектива. Ну и сразу же хочу сказать о том, что в момент проведения предыдущей нашей программы к нам во время проведения эфира постучалась группа «Хоть кого».
0: Сейчас мы сделаем... Ты говори.
1: Так вот, группа «Хоть кого» постучалась к нам в эфир.
0: Подлое дело я задумал тут. Я хочу уже выложить гостей, блин, уже в чат.
1: Зухер тут папарацци щелкает, снимает...
0: Папа с рацией.
1: Папа с рацией, да. Так вот...
0: Папа с рацией.
1: Извините.
0: Извините нас.
1: Группа «Хоть кого» постучалась к нам в эфир на предыдущей программе. Я послушал песни этой группы, все песни я слушал, которые я слышал. Очень интересный коллектив, очень интересные песни. Ну и у меня был выбор.
0: А, это ребята, которые вот тогда написали, я им говорю, если вам не страшно, постучитесь к коню, да?

0: это они. Все. Им оказалось не страшно, даже наоборот прикольно. Они постучались смелые чуваки, ко мне.
1: Смелые.
0: Да. Я слушал их песни, и у меня был очень долгий выбор, какую песню поставить в эфир, потому что несколько песен ну, реально зацепили. Выбор стоял очень просто. Между песней «Выйду ночью в поле с ведром» и «Тату Володи Путина». Ну, вторую песню по...
1: Слушай,
0: по соображениям политически наставить в эфир не стал.
1: А вот надо было, наверное, с нее все-таки начать.
0: Ну, не надо, не надо, не надо. Все-таки «Выйду в поле ночью с ведром», мне кажется, песня более интересная. Но если у Зухера будет время и желание, мы эту песню тоже поставим обязательно.
1: Выложил я в эфирный чат Зухера фотку коня и Саньки. Вот, это люди, которые сидят слева от меня. Вот. И там еще чья-то рука. Чья это рука?
0: Чья-то нога, не знаю.
1: Чья-то рука вот еще в объектив пролезла. Не знаю чья. Потому что Саня сидит в белом свитере, это видно всем. Всем понятно, да? Это Санек. А чья рука в черном свитере?
2: Моя.
1: Не-не-не. Чья рука в черном свитере? Ладно, я тебя опять оборвал. Я как всегда.
0: Так вот, что касается группы «Хоть кого». Они сами себя характеризуют по-разному. Это либо диско пацанова, либо партизанская латина, либо дринкин свинг, либо веселые скачестухи. Ну, скорее это веселые скачестухи, хотя и немного дринка свинга тоже тут есть.
1: Слушай, а вот у тебя обычно есть талмуд с собой.
0: Да, он вместе с собой
1: и
0: сейчас.
1: И там всегда написано, почему группу так назвали.
0: В данном случае непонятно, почему так назвали, но хотя у меня есть версия.
1: Слушай, ну они, наверное, слушают нас сейчас.
0: Конечно, нет, но я попробую все-таки получить.
1: Давай
0: версию,
1: мы
0: их
1: сейчас прям, ну давай.
0: Вокалист группы Павел Балагазов на самом деле родом из города Хотьково. Может быть, из-за этого группа называется «Хоть кого». Хоть кого, хоть кого. Я думаю, это.
1: Все банально.
0: Ну да.
1: Все банально.
0: Ну что? Я думаю, затягивать больше не будем. Поставим песню в эфир, потом пообщаемся.
1: А что там, выйду в поле с ведром?
0: Выйду ночью в поле с ведром.
1: А, сейчас предысторию тебе расскажу. Ты знаешь, вот я когда жил на севере, там передвижные туалеты. И их передвигают по мере заполнения ведра. То есть у них такая будочка, очко, под очком стоит ведро. Вот, как ведро наполняется, туалет переставляют ровно настолько же. На расстоянии туалета вытряхивают ведро и ставят его опять вниз. То есть, чтобы равномерно все удобрялось. Я к чему? Вот для меня «Выйду в поле с ведром» — это такая вот грустная история.
0: Грустная северная история.
1: Да, поехали.
0: Поехали.

0: Ну так, в принципе, и доебаться-то да особо и нечего. Просто, знаешь, а откуда бревно взялось?
1: В степи, да.
0: Ведро, ведро, потом бац, бревно. Ну спел бы тогда уже и про говно. Ну что уже, до кучи, да?
2: А про говно тоже было.
0: Про ведро, про ведро, про ведро, потом бац, говно.
3: Здесь вот небольшое только замечание такое, да? С ламбадой, мне кажется...
0: Ламбады переборщили, да, блядь, да. Много ее было. Ребят, в следующей записи урежьте ламбандиста. Ламбандиста пустите на ламбандовую шашлыку.
3: Ну и, кстати, вот, между прочим, если кому-то интересно, думаю, это всем интересно, что там за татуировка
0: с Путиным,
3: да?
0: Сейчас я тебе все-таки, блин, сделаю погромче.
3: Да, сделаем я погромче, но если у нас останется время в нашей программе, когда пройдут вот все шесть треков...
0: Я не помню, в какой канал ты говоришь, все время забываю.
3: Мы поставим в эфир песню вот, «Тату Володи Путина».
0: А вот
3: песня действительно
0: говорю.
3: Интересная. Песня интересная, но хотя песня про ведро мне понравилась больше.
0: Так, а теперь я поговорю. Я просто на уровне смотрю, кто как...
3: Говори.
0: Вот как-то так. Так, друзья, ну-ка, кто нас слушает, напишите нам уже кто-нибудь, кого как слышно.
3: Захар, да никто нас не слушает.
0: Да никто нас кому нахер нужны. Ладно. Едем дальше. Что ты там сказал? Про правого Путина.
3: Правого Путина мы послушаем в конце.
0: А давай
3: программы.
0: Мы его погнобим.
3: Зачем? Не будем.
0: Не будем?
3: Не будем. Зачем Путина гнобить?
0: А, я его в конце видео погноблю. Поехали.
3: Ладно, когда я уеду, да. Хорошо. Так, ну что, на очередь у нас следующая группа. Группа называется «Доступ кислорода». Наши гости из Уфы. Довольно-таки далеко. Время у них сейчас немного другое, я так понимаю. Плюс один, плюс два. Позднее время, более позднее, да? И, честно сказать, про эту группу, ну, мне сказать практически нечего. Я искал информацию об этой группе. Ну, вначале я, конечно, на Рок-Лабе с ними познакомился. На Рок-Лабе они себе информацию не открывают. В интернете забивал название группы, тоже не нашел. Забивал ВКонтакте треки. Нашел только треки те, которые выкладывали сами музыканты. То есть нет даже у группы своей группы ВКонтакте. Это, конечно, упущение, но, может, ребята так шифруются. Не знаю.
0: Да почему? Ты знаешь, я к ВКонтакту, допустим, лично я к ВКонтакту приобщился, ну, буквально, может быть, полгода как.
3: Ну, возможно, просто ребята...
0: Просто они антисоциальны.
3: Да, возможно, да. Чем еще интересна эта группа? Тем, что яркий пример, я об этом говорил в одном из эфиров. Есть группа, которые активно концертируют, активно выступают, а есть группа, которые сидят на студии, пишутся и выкладывают все свои треки. Вот группа «Доступ кислорода» как раз именно из таких. Тем более, что интересно, в их творчестве им помогает туляк, наш земляк, Дмитрий Жданов. Так вот, песня, которая сегодня у нас прозвучит в эфире, она называется «Наверняка», была записана...
0: Слушай, а я смотрю, ты выбирал прямо вот сегодня, у нас много будет с участием туляков.
3: Да, очень много. Почти половина эфира.
0: А половина эфира у нас будет с участием туляков.
3: Ну...
0: И две кривые туляки еще сидят в микрофон, говорят.
3: Ну, три.
0: Сегодня туляковская.
3: Третья туляка, да.
0: Она сидит, делает так, время от времени.
3: Я его все-таки в середине эфира пропалю, скажу, кто это такой, блин. Более подробно про него расскажу, потому что его очень любят на сайте Rock Club.
0: А мы его еще спалим. Мы расскажем, в кого он кидал тухлые помидоры в прошлых передачах. Сейчас просто... Народ подготовим сперва, а потом запалим все дружно.
3: Ну так вот, переходим все-таки, вернемся к группе «Доступ кислорода». Огромное спасибо Диме Жданову, который был в свое время участником тульской группы «Комплекс неполноценности». А впоследствии этот человек играл в группе «Юрок», а впоследствии он начал с группой «Доступ кислорода» из Уфы. Ну, что получилось это сотрудничество, вы сейчас услышите в эфире. Песня называется «Наверняка», группа «Доступ кислорода». Поехали.
0: Типа поехали?
3: Типа поехали.
0: А где, кто украл у меня мышку? Вот она. Друзья, у нас спиздили мышку, эфира не будет.
3: Захар шутит.

0: А итак, друзья, 21.20 на наших зеленых системных. С вами три тела программы 5+1. Конь, Зухер и Санек. Вот. Напомню сразу средства связи с нами, да. Можете писать нам Ваську 96-47-5. Можете писать нам мессенджер от службы внешней разведки неформатной Майру. Можете писать во ВКонтакт. Найдите там эфирный чат Зухера и туда в комменты пишите. Вот, по поводу этой песни. Ну вот, мы с Саньком практически хором крикнули одно и то же слово. Вот, но как, вот обосрать не за что. Придраться особо не к чему. Есть какие-то вот личные, наверное. То есть, в принципе, просто лично мне не понравилось. Ни за что, просто не понравилось и все. Вот, а так все вроде качественно.
1: Ну, я что хочу сказать, что всем либо нравится, либо не нравится. Почему я

0: понравился. То есть песня без слабых мест, но это здесь опять же на уровне нравится, не нравится, да? Мне песня понравилась, Зухеру песня не понравилась.
1: Мне не понравилось не что-то конкретное, а просто вот именно, может быть, манера исполнения. Понимаешь, как-то вот такое ощущение, что вот он кота за яйца всю песню тянул. То есть как-то вот звукоряд идет отдельно с подачей, даже не со стилем пения, а с подачей. То есть подача идет от звука отдельно вообще. Вот, наверное, вот так вот я могу сформулировать. А так, в принципе, придраться не к чему. Только вот, ну, конкретно, это, наверное, моя личная антипатия, не знаю, с чем связано. Может быть, меня в детстве под такую песню пиздили проводами по голове, я не знаю.
2: Может быть, может быть.
1: Может быть, это что-то сугубо личное.
0: По поводу сведения, по поводу аранжировки.
1: Сведено хорошо, аранжировка хорошая. Я говорю, вот именно подача и звук. То есть, как тебе объяснить? То есть, вот музыка, она сделана под другого певца.
0: Думаешь?
1: Вот, как-то вот так вот.
0: Ну, не знаю, не заметил. Ну, опять же... Сколько людей?
1: Ну, это, наверное, мнение, мое личное мнение. Просто не зацикливайся даже. Ну,
0: я
1: даже не знаю. Тут придраться не к чему. Технически придраться не к чему. Вот, просто именно вот, видимо, моя
0: на
1: какая-то...
0: На симпатии-антипатии. Да,
1: да. Видимо, я сегодня не опохмелен просто. Вот,
0: может
1: поэтому
0: быть.
1: Мне сегодня все будут не нравиться.
0: Был бы здесь кот с водкой, сейчас бы было...
1: Кот звонил, да, он сказал, что я, говорит, больше коня смущать не буду. Он, говорит, очень нервничает, брызжет слюной. Вот, на всех кричит матом. Кстати, зря ты тогда нервничал, все было вообще. Я вчера, перед тем, как вылить, я еще раз послушал прошлую передачу 5 плюс 1. Все было отлично, пока ты не закричал, пошли все нахуй. Вот это единственное, что испортило общую картину. А так, в принципе, все было хорошо.
0: Ладно, хорошо.
1: Ладно, едем дальше.
0: Едем дальше. У нас на очереди наши гости из Братской Республики Беларусь. Проект называется «Ринко». Ну и на самом деле по поводу этого проекта музыкального хотел бы сказать очень много хороших слов, потому что это динозавры, даже больше того, мастодонты белорусского андеграунда. Ребята, которые начали делать рок-н-ролл в далеких-далеких-далеких годах Советского Союза. То есть была в свое время такая группа, она называлась «Револьвер» или «Револьвер», не знаю, как правильно назвать. Так вот, в этой группе участвовали Виктор Ренкевичус и Сергей Козырев. И вот эти вот ребята, они все 90-е и начало 2000-х играли в группе «Револьвер». Но потом, как я понял, случился какой-то конфликт, основанный на синьке во время...
1: Ну, просто половина ушла в группу «Sex Pistols», да.
0: Просто половина группы, мало того, ну ладно, ушли бы в «Sex Pistols», полбеды. Но они, мне кажется, дико там что-то набарагозили, их просто выперли из группы. И после этого ребята стали, играть вдвоем.
1: Это как ситуация у Бутусова, да? Бутусов всю группу выперл из группы. Был Наутилус. Вот, а Бутусов всю группу выгнал из группы, сказал: все, ребят, вы набарагозили, пошли нахуй, буду один.
0: Ну да, ну на самом деле группа выступала с очень многими известными людьми на одной сцене. С «Ногу свело»,
1: говорят,
0: в микрофон-то
1: уже.
0: С «Би-2», с «Манго-Манго», с «Чайфом», ну, с прочими другими рокерами, да. Группа по Беларуси очень известная. И сейчас данная группа...
1: А «Манго-Манго» это белорусы разве?
0: Нет, она не белорусы. Я просто говорю, что...
1: Ты знаешь, с многими белорусскими
0: эти
1: группами.
0: Эти белорусы выступали с такими вот корифеями нашей рок-сцены. Так вот...
1: «Манго-Манго», корифеи рок-сцены, корифеи, рокеры, блядь, не ебаться в рот.
0: Ну, не рокеры, ну, наши все равно братья. Ладно, хорошо, я что хочу сказать, что в 99-м году группа «Ринко» выпустила первый альбом, который назывался «Религия сна». Ну и тогда же было утверждено именно такое название. Они решили стать студийной группой, и после этого начали штамповать альбомы, как «Горящие пирожки». Ну, то есть, я дискографию ради интереса приведу. «Религия сна» 99-й год, «В роли Шрота» 2000-й, «День сурка» 2001-й, «Невеста тоска» 2001-й, «Агония звездной болезни» 2004-й. Ну и так, очень-очень-очень много альбомов. И сейчас ребята готовятся к записи сразу двух новых альбомов. Под рабочими названиями «Остаемся здесь» и «Путешествие в конвент». А в данный момент хотел бы предложить вашему вниманию песню, которая называется «Невеста тоска». Песня меня... действительно тронуло до глубины души. Очень качественная, хорошая запись. Очень интересный текст. Ну и, безусловно, подача. Подача тоже хороша. Итак.
1: То есть ты вынуждаешь опять слушать текст?
0: Безусловно. Все мои группы, которые отбираю, это первый текст.
1: Последнее время, блин, вот когда я начал с конем вместе эфирить, я начал слушать текстовую песню. Обычно я начинал слушать текст.

0: месяца только мне песня понравилась. А теперь я начинаю заранее парить свой мозг, я жду каких-нибудь танцующих джигу троллей, блядь, постоянно.
1: Лепреконов.
0: Вот.
1: Привет группе Люкарна, кстати.
0: Ну да. Конь говорит, что они на меня обиделись дико, ну не знаю.
1: Нет, они не обиделись, они просто не поняли, что было смешного в словах пляшу джигу у реки.
0: Было дико смешно, я просто коню потом показал, что такое джига. На Ютубе. Вот. И он тоже со мной поржал. Итак, Ринка, что они там поют?
1: Итак, Ринка, невеста тоска. Я просто еще один момент хочу сказать, что я очень в последнее время полюбил белорусские группы. Ну, в частности, для меня сейчас две первые белорусские группы. Это Addis Abeba и Серебряная свадьба. Ну, я думаю, что группа Ринка также входит в топ лучших белорусских рок-групп.
0: Слушай, надо тебя знаешь куда запустить? Зайди на наш, в наш раздел. В наш раздел на неформатке. Вот, там у нас достаточное количество говна собралось, вот, и там, в принципе, наверное, есть и жемчужины. Причем я знаю, что они там есть. Вот, поройся-ка ты там тоже, так вот.
1: Ну,
0: там.
1: Хорошо.
0: Давай попробуем там в каждой передаче, допустим, по одной песне из того говна выцеплять.
1: Ну, давайте попробуем. На самом деле, просто мне говна хватает на рок-лабе.
0: Не, ну что, знаешь, как раздел не простаивал, а то вроде как народ грузит, я там раз в месяц отслушиваю, люди голосуют, а надо, наверное, до них уже и добраться. И половину говна удалить просто.
1: Не, Захар, договорились, не вопрос.
0: Вот, и что, слушаем.
1: Слушаем, Ринка, невеста тоска.
0: Я хотел сказать, тоска невесты. Ну, я по памяти, а у меня, видишь, что написано?
1: Ну, да.
0: Вот я за это не люблю рок-лаб. Грузите, музыканты, все ВКонтакт, оттуда качать интересней.

0: Итак, друзья, 21:33, я уже практически уснул. Вот, очень хорошо этой песней укладывать ребенка спать, я понял. На самом деле техничная, очень техничная песня. Сделано там все, что только можно придумать, все навороты продемонстрировать, но такого рода песни по-любому должны быть короче. По-любому они должны, блин, длиться не больше 2 минут, потому что когда...
1: Две загнул, три.
0: Когда мы отслушали всю техничность, там были даже красивые моменты. Даже были красивые моменты. Но, блин, вот когда я их все услышал, оно потом, я уже сидел и жрал сухарики. Вот, мне реально стало скучно. Честно. Вот, без обид.
1: Название, оно как бы дает себе знать. Невеста тоска. Я думаю, Захар, если бы мы сейчас пили водку, песня возможно, понравилась больше.
0: Не, я бы сказал бы еще более... больше резких слов, потому что тогда моя прокладка между языком и мозгом вообще не то что истончается, она просто исчезает. Вот. А сегодня у меня такая прокладочка все-таки лежит, потому как у меня умственные месячные сегодня. Я уже неделю ковыряюсь сайтом. Я сейчас как никогда умственно напряжен, поэтому вот не, не хочу эту группу, не хочу, честно.
1: Ну что сказать, все, что было, вы услышали. Я единственное, что еще хочу такое небольшое превью сделать. Сайт RockLab, с которого я черпаю все эти композиции, он недавно был просто-напросто взорван комментариями и оценками одного человека, который сейчас находится рядом с нами. Человек, которого зовут Саша, логин маленький Фриц.
0: А он там всех троллил, да?
1: Он не то что троллил, он просто резал правду матку в глаза. Если ему песня нравится, значит нравится. Если нет, значит нет. И вот сейчас Саша, маленький Фриц, находится рядом со мной. Он хотел бы сказать пару слов по поводу песен на Рок-Лабе и по поводу композиции Ринка и этой группы.
2: Добрый вечер. Ну, что хочу сказать. Спасибо Коню, спасибо Зухеру. Рок-клаб отличный сайт. Правда, меня там забанили сразу же после первого дня.
0: А, я понял, в чем дело. Почему ты здесь? То есть тебя забанили там. И ты пришел сюда резать правду матку. Слушайте меня все, да?
2: Нет, Зухер, ты немножко не прав. Меня забанили буквально на неделю. Но я благополучно туда вернулся. Стал...
0: Ну, с новым аккаунтом.
2: Нет.
0: Стал Фриц 2.
2: Со старым аккаунтом я вернулся на RockLab. Что, собственно, могу сказать? Забанили меня, я считаю, не по делу. Мнение Коня ровно такое же. Вот, он кивает головой, вот он рядом.
1: Не нужно было просто материться.
2: Но я дико извиняюсь за нецензурную лексику на RockLab. Я стал писать более тактично. Хотя я не толерантен.
1: По поводу
2: Ринка, я могу сказать, что я слушал Ринка раньше, ну, естественно, с подачи Коня, но есть вещи, которые более сильные, и с данной песней я соглашусь абсолютно с Зухером в том плане, то, что реально просто, ну, уныло, очень уныло. Надеюсь, нас Конь сегодня еще удивит. Я обязательно выскажусь по этим песням.
0: Он нас уже 2 раза удивил за сегодняшний эфир.
1: Я думаю, сейчас удивлю в 3-й раз.
0: Удивим. То есть сейчас мы вообще уже сползем под стол просто.
3: Мы с Захаром будем под столом.
1: Ребят, на самом деле, в каждой программе, когда я комплектую программы, да, список песен, есть одна группа с одним боевиком. То есть группа, которая, я уверен, на 100%, что она порвет вообще всех слушателей, и песня будет действительно интересная. И вот время этой песни настало. Хотелось бы начать с небольшой предыстории. Когда-то давно, ну, лет 6 назад, в городе Новомосковск Тульской области состоялся фестиваль «Ракушка». И на этом фестивале, на центральной площади города Новомосковска, состоялось первое выступление группы под названием «Ангел Небес». 20 июня 2006 года считается днем рождения данной группы. И вот, начиная с этого фестиваля «Ракушка», началось просто феерическое выступление данной команды. Сначала по сценам Тулы и Тульской области, но потом ребята начали играть дальше. Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, многие другие города. Что хочу сказать, что сейчас, на данный момент времени, данная группа очень высоко котируется и в клубах Москвы, и Санкт-Петербурга, и многократно они участвовали в фестивале «Нашествия», получали много премий. Песни группы «Ангел Небес» успешно звучат на нашем радио. И вот сегодня мы решили и на неформатном радио поставить одну из песен группы «Ангел Небес». Да. Славе Никанорову огромный привет. Мы сегодня с ним общались ВКонтакте. Я надеюсь, что в Питер мы как-нибудь выберемся в январе-феврале. Ну и, соответственно, ждем Славу Никанорова в Тулу. Опять же, в Тулу мы ждем группу «Ангел Небес» в скором времени. И выбор песни для этой программы не совсем обычный. Ну, у Славы есть хиты. Очень хитов этих много, но мне больше нравится другая песня. Она не такая хитовая, но она очень искренняя, откровенная и энергичная. Песня называется «Настя». Но не та Настя, которая 80-22-75-07-38, да? А другая песня «Настя». Ну и я думаю, что эта песня...
0: А что это ты сейчас за шифр сказал?
3: А это номер телефона.
1: А я объясню. В свое время у Славы Никанорова была девушка, которую звали Настя. Он этой Насте звонил. В конце концов, она перестала брать трубку.
0: В конце концов, он сказал, да пошла ты, Настя, нахер.
1: Вот он, был бы он обычным чуваком, он так бы сказал, Настя, пошла ты, нахер. Но Слава Никанор творческий человек, он решил про эту девушку Настю и про ее номер телефона написать песню. И вы представляете себе, эта песня стала хитом группы «Ангел Небес», и после исполнения этой песни...
0: Ей пришлось менять телефон.
1: Ей пришлось сменить телефон, да, потому что ей звонили 10, 20, 30, 40 человек на дню, она реально не выдержала и сменила номер. Саша просит.
0: Ну, это, кстати, злостное отомщение. Надо взять на этот, например, как на мушку, на мушку. Хочешь загнобить тело? Напиши песню, да, про его номер телефона, причем про городской. Сотовый не проблема поменять, а вот городской...
2: Это, да, проблема. Кстати, привет Славику, и хочу сказать, что именно с этой песней я познакомился с группой...
0: С Настей! Она взяла трубку, и теперь мы с ней живем вместе, да? Нет?
2: Нет, нет, совершенно не так.
0: Это была вообще красивая концовка.
2: Да, это была бы красивая концовка, Захар, ты прав, но я хочу сказать, что именно с этой песней я познакомился с группой «Ангел Небес». Спасибо Славе Никанорову.
1: Ну что, ну, в принципе, почти все сказано, да, о группе «Ангел Небес» можете много очень чего узнать в интернете, на неформатном радио сегодня, опять же, да, клипы их можете посмотреть также и в интернете, и ВКонтакте, а сегодня для вас Слава Никаноров и группа «Ангел Небес» исполнят песню «Настя», но не та Настя, которая 80-20, да, а другая песня «Настя», которая мне нравится, на самом деле,
0: «Настя 2».
1: Больше. «Настя 2».
0: Вот, да. А в следующем году будет «Настя 3», поехали.
1: Поехали.
4: Настя, согрей с утра,

0: Ну так, у нас тут инструменты всякие есть. Вот, есть у нас всякие аплодисменты, есть у нас даже такая штука. Вот, ну, что сказать. Ну, в Питере будет фест, зовем. Однозначно. Вот, если поедут. Если поедут, приглашаем.
1: Что значит поют, они в Питере живут?
0: А вдруг они скажут, что в этот день мы будем играть за бешеные бабки на корпоративе.
1: Кстати, очень вот. Может быть, да.
0: Вот, так что, если получится. Кстати, после Нового года будет ясна дата феста в Питере, потому что я сегодня с людьми общался опять. Вот мы на новогодних каникулах встречаемся там в Питере, смотрим площадку, обсуждаем все нюансы. Вот, и фестиваль будет. Конь поедет. Куда, куда он нахрен денется?
1: Не один, я со всей группы поеду.
0: Он со всей группы поедет. Вот, а ты будешь в группе поддержки. Это я про Санька, я не знаю, слышно, не слышно его комменты в этот. Ну, что-то сегодня коняшка наша молчит весь день.
1: Коняшка болеет, конечно, на работе запряжен очень сильно. Вот, поэтому у меня настроение как-то не такое позитивное. Ну да, ладно.
0: От работы кони дохнут, увольняйся с работы. Не, а он у нас конь, поэтому надо срочно линять с работы. Вот. Что-то я опять влез не в тему, да? Ну, говори.
1: В тему? Сегодня как никогда в тему влезаешь. Ну что, у нас осталась последняя песня из программы 5. Потом будет плюс один. Но что хочу сказать по поводу следующей композиции, следующей песни. Опять же, сайт Rock Club. Опять же, музыка, которая там размещена. И вот на этом сайте Rock Club есть замечательная исполнительница Ирина Тайге. Обалденный, глубокий женский вокал своеобразный. Очень сильные, интересные, глубокие текста. Хорошие аранжировки. Ну, это на самом деле, как ее назвали как-то раз, королева рок-клаба. Ну, я с этим спорить не буду. Действительно, очень интересные, серьезные, сильные песни.
0: Как еще раз? Сейчас мы...
1: Ирина Тайге.
0: Прям мы сейчас эту королеву... Ты говори, говори.
1: Так вот, Ирина Тайге, я сегодня весь день пытался найти информацию по поводу этой исполнительницы в интернете.
0: Ой, правда королева? А вот какая из них, интересно?
1: Ну, я не буду сейчас отвлекаться,
0: да? Тут столько королев.
1: Так вот, Ирина Тайге, песни очень серьезные, очень глубокие, очень интересные. Я не буду много об этом говорить, потому что, ну, на самом деле, песня скажет гораздо больше, чем я сейчас скажу своими
0: вот
1: словами.
0: Вот же, а где фотография? Нету фотографии.
1: Ну, зачем тебе фотографии?
0: Ну, мне интересно, блин, ну ты так преподнес. Вот она, вот она. Вот, все, понятно. Так, ну, дальше.
1: Так вот, песня называется... Песня называется «Опомнись». Эта песня будет входить в альбом «Мораторий на поцелуй» 2012 года. У Ирины два альбома, насколько я знаю. Это «Песня «Жарко лето» 2010 и «Мораторий на поцелуй» 2012. И вот песня... Песня, которую...
0: Говори быстрее, она уже пошла.
1: Слушаем песню Ирины Тайге «Опомнись».

0: Жесткая пятерка. 5 с плюсом, я не знаю, выше балл. Вот мне, кстати, она больше понравилась, эта песня, чем «Ангел небес».
1: Даже больше
0: «Ангел небес», да? В тысячу раз. Это полностью законченное произведение. То есть от и до. От и до. Вообще идеально. Мне просто даже сказать нечего. Классно.
1: У меня глупые ассоциации, да, возникли с вокалом, да, Алла Пугачева и Анастасия. И причем на одном уровне.
0: Ну, ты знаешь, в принципе, наверное, да. А причем Алла Пугачева, она, я тебе скажу так, гораздо хуже звучит.
1: Да, согласен.
0: То есть, когда-то там, тогда она, может быть, и звучала. Просто я тебе объясню, культ Пугачевой, это просто больше не было ничего. Вот, и потом, то есть пока у нас не умрет Пугачева в России, да, ей бог, конечно, долгих дней, да, грех желать, но я тебе могу совершенно точно сказать, что пока Пугачева не уйдет вообще куда-то там, или в дом престарелых, или на погост, да, у нас попса развиваться не будет в России, потому что она попсу всю под себя подмяла, и все вот, все у нас меряется ее шаблонами, это неправильно. Вот. Так что вот то, что мы сейчас слушаем, тут с Пугачёвой вообще равнять нечего даже. Просто Пугачиха, это вообще это другой ранг, другой уровень, и вообще это не отсюда. Вот.
1: Ну что, Захар, хотел бы Ирину Тагееву увидеть в Туле?
0: Да, да. А она далеко у нас?
1: В Москве.
0: А, она у нас москвичка, вообще шикарно. Слушайте, ну вот будет у нас какое-то ближайшее в Туле мероприятие, будем звать. Ну, если она согласится, конечно, то я всегда буду рад видеть. Просто, просто шикарно. Нет слов.
1: Ну, в принципе, комментарий излишний, наверное.
0: Ну да. Я не знаю, что еще сказать. Едем дальше.
1: Ну, едем дальше. 5 закончилось. Осталось плюс 1. И сегодня в рамках плюс 1 представляем мы группу Юрок. Ребятам огромный привет. Огромные респекты за их выступление на Сетрогазофесте. Взорвали просто зал, обалденно выступили, обалденно сыграли. И пользуясь случаем, хочу немного прорекламировать. У группы Юрок состоится выступление завтра в 7 вечера в Москве в клубе «Дождь Мажор». Это метро Семеновская, Измайловский вал 2. Если кому-то это будет интересно, если нас слушают москвичи, обязательно приходите на этот концерт.
0: А почему ты не размещаешь на сайте неформатного радио афиши наших, скажем так, друзей, да?
1: Ну, а я даже как бы не думал о том, что это возможно. Это
0: ну,
1: возможно?
0: Конечно, возможно. А почему нет? Ну, для чего у нас существует сайт?
1: Упущение.
0: Мы всегда можем нашим музыкантам... Изначально наш проект «Вообще неформатное радио» задумывался, чтобы люди помогали друг другу. Так какого хера мы не можем абсолютно на халяву разместить афишу о каком-то мероприятии на сайте, на который заходит там 1500-2000 уников в день? Я считаю, это должно быть обязательно.
1: Укорил, Захар, укорил. Теперь буду за этим следить.
0: Вот.
1: Ну так вот, группа Юрок. В свое время этой группе очень благодарен за то, что в 2001 году, благодаря Бомбе Питер, с этими ребятами познакомился. На Бомбе Питера был проект «Икарушка». И группа тогда называлась не «Юрок», она называлась «Комплекс неполноценности». Вместе с нами, с «Единым конем» и вместе с другими тульскими группами разместила свою песню. Сейчас название не вспомню. Но дело в другом. Дело в том, что сейчас группа называется «Юрок». Эта группа активно концертирует, не только в Туле, но, как видите, и в Москве. И сегодня прозвучит песня данной группы, которая называется «Велосипед». Песня простая, незатейливая, веселая, интересная и позитивная. Так вот, эту песню хотелось бы поставить в эфир. Группе Юрок огромные приветы. Ребята, мы с вами будем дружить, сотрудничать. И в дальнейшем, я думаю, что не один концерт мы с вами еще отыграем. А сейчас прозвучит песня «Велосипед».
0: Это слово, знаешь слово, в котором 6 букв «ы»? Велосипедист. Вот, поехали.
1: Поехали.

0: Итак, друзья, 21.58 на наших зеленых системных. Это был Юрок. Это был велосипедист.
1: Да-да-да.
0: Велосипедист. Вот, нарисовался. Ну ладно, потом будем приветы передавать. Давайте мы уже доведем 5 плюс 1, а потом будем раздавать приветы и пожелания.
1: Что скажешь, Захар?
0: Хорошо. Хорошо. У меня рот занят сухариками. Я сижу, жую сухарики. На самом деле, хорошо. Вот, но как-то вот уныленько. Ну, мы же плюс один не обсуждаем.
1: Ну да.
0: То есть, в принципе, я бы, знаешь, как увеличил бы просто темп. Так, не 120 бы сделал, а, допустим, 135. Вот так вот. И было бы вообще, мне кажется, шикарно.
1: Ну, я думаю, да.
0: Ну, это так, просто как?
1: Ремарочка.
0: Пожелание, да, ремарочка. Вот. Что-то у нас сегодня Димка отмалчивается весь день, весь эфир отмалчивается.
1: Димка болеет, Димка на больничном.
0: Димка болеет, ничего, в голову. Вот, отличная песня пишет. Пишут мне вот, отличная песня. Привет, и буду передавать, когда закончится 5 плюс 1.
1: Так вот, я тут еще, да. Саня просит микрофон. Я
0: а, это Саня,
1: отдаю.
0: Что ли, написал?
2: Да, да, да.
0: А, я же смотрю Ваську, я же не вижу, кто написал. Он сидит у меня за спиной, сам пишет Ваську.
3: Да, я такой шалун. Собственно, по поводу Славы Никанорова. Коми не дал микрофон, жадина, но я откомментирую. Слава просто на высоте. По поводу предыдущей песни, тоже так же все отлично. И группа Юрок, соглашусь опять же с Конем, все было отлично просто на Сектор Газа фесте. Данная песня также вводит просто в умопомрачительный экстаз. Я надеюсь, в скором будущем, ребят, я этих увижу.
0: Умопромочительный экстаз. Вот,
3: да.
0: Вот, знаешь, это Саша
3: говорился...
0: на мозг поссали, знаешь, умопромочительный экстаз.
3: Я оговорился, да, Захар, да, я оговорился.
2: И
3: да, и да вот и конь еще велосипедный меня пытался одеть, да.
0: Еще и велосипедисты по голове напинали, ну, всякая в жизни бывает.
3: Ну да.
1: Ну что, ребят, на самом деле у нас эфир практически закончился. Единственное, что вначале мы слушали группу «Хоть кого», я заикнулся по поводу песни «Тату Володи Путина».
0: Да-да-да, мне захотелось, правда.
1: Да, мы захотели просто песню послушать, да, ребята ее не слушали, и, ну...
0: Сейчас мы ее послушаем.
1: Мы сейчас ее послушаем.
0: Сейчас мы все вместе.
1: Да.
0: Может быть, это будет одна из моих любимых песен.
1: А может быть, одна из нелюбимых.
0: А может, да, я его возненавижу, но, по крайней мере, комментировать не буду, да?
1: Хорошо, ну что, слушаем. Группа «Хоть кого», «Тату Володи Путина».
0: Поехали.

0: они просто придурки.
1: Да тут все кругом придурки. Итак, друзья, 22.05 на наших зеленых системных. Программу 5 плюс 1 могу на сегодня считать завершенной. Ты согласен?
2: Согласен.
1: Вот.
2: Комментарии будут по поводу последней песни?
1: Нет, не было еще комментариев.
2: Нет, а твои?
1: А, будут. Ну что, нормальная песняка. Так, буду иногда включать. Вот когда мне будет зайти кто-нибудь из Фейсбэ, там вот кто-нибудь, я буду ставить эту песню специально для них с огромным приветом. Вот. Итак, делаем контрольный отстрел.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал скрип двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomad Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Rage Against the Machine. Дважды обладательница премии Грэмми. В 97 году и в 2001. В 2019 году включена в зал славы рок-н-ролла. Группа «Ярость против машин». Революционеры в прямом смысле. Берите любой альбом и слушайте. Мы, видишь, против. Правильные ребятки, я так думаю. Они резко против по отношению к внутренней и внешней политике США. Они вот прям декларируют. Америка позиционирует себя как страна свободных. Но свобода номер один, которую мы обладаем с вами, это свобода выполнять подчиненную роль на рабочем месте. Единственный способ избежать начальства и работы, это если вы не заботитесь о том, чтобы зарабатывать на жизнь. Что приводит ко второй свободе? Свободе голодать. Вот такие идеи в группе. А мы послушаем «Wake Up».

0: Участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается огонь.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез. Захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: А итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели. 21.00.23 на моих зеленых системных. Привет, Петруха, привет, Витос, наш пермяк. Вот, ну, с теми, кто на стриме, я уже поздоровался. Вот, и, собственно, мы уже даже успели стопочку замахнуть. Очередная среда. И я сейчас, ну, за эфиром сказал народу, что я говорю, среды жду, как люди пятницу. Вот, потому что все по пятницам бухают, а я по средам. Вот такой вот я извращенец. Вадим, привет, Антоха, здравствуй. Вот, и что у нас продолжается? Предканикулярная подготовка. Сегодня вообще не напряженный эфир. Сегодня никакой битвы. Да, как вы заметили, уже у нас давно никаких битв, никаких голосований, потому что мы с Коляновной потихонечку собираемся. Вернее, нет, как, мы-то остаемся, программа. А программа «Миксер» и программа «Бомбардировка» потихонечку собираются в отпуск. Но это не значит, что радио не будет работать. Все будет работать, все будет функционировать. Просто вот эти две программы пока будут отдыхать. Вернее, мы будем отдыхать от этих программ, потому что очень много всего накопилось, и надо все переделать. Как обычно. Все как обычно. Вот, поэтому ближайшие вот эти все эфиры у нас проходятся прям в полном расслабоне. И сегодня я решил пробежаться, во-первых, по половине сборника «Грани», потому что пластинки уже напечатаны, уже они едут ко мне. Сегодня первые три коробки получил. Вот, жду еще две коробки. И, собственно, начну их рассылать. Вот, и сегодня мы начинаем отслушивать сборник «Грани». Плюс сегодня у нас еще будет ознакомительных три трека от наших партнеров, от «Правды музыки», от Вани Тахомы. Вот, ну, как бы пообещал я. Так вот, ознакомительно их тоже послушаем. Я сегодня в плейлисте ничего не миксовал, ничего не расставлял. Вот они как скачались, вот как по порядку они выстроились, по буквам, по алфавиту, так они и будут звучать. Вот, и первый у нас кто? У нас тот, кто у нас, во-первых, самый первый на платформах, он у нас самый первый в продажах, он у нас самый первый в подписчиках. Я посмотрел, вчера смотрел статистику, уже 500 подписчиков на Spotify у нас у Дениски, нашего, у Дивиера. Вот, Олежек, привет, здравствуй, дорогой. Натаха, приветище. Ванька, встанька, привет. Вот, сегодня приличный, причесанный ведущий. Ты видишь, я сегодня челочку зачесал. Да я вообще прям вот романтик. Алекс, своя компания. Вот, пишет, не получится подъехать за дисками. Будем ждать почту. Слушай, но мы знаешь, с кем будем встречаться? Мы будем с Прайдом встречаться. Они будут к поезду подходить. В принципе, я могу с ними передать. Если вы общаетесь, могу с ними передать вам пластинки. Вот, ну или ждите почту. Смотрите, как просто... Так быстрее получится. Вот, ладушки. И чего? Ну, это при условии, что придут. Потому что у меня еще вот эти не пришли, которые классные, ну, которые вот в полноценной упаковке. Вот такие вот мне еще не пришли пластиночки, книжки. А пришли, которые картонки. Вот, если они успеют до вечера пятницы прийти, тогда я ваши тоже привезу. Вот, ладно, давайте будем слушать Дивер, альбом Dissextile, трек называется My Way, а в принципе-то он же уже, какой же это уже Dissextile, ни хрена, это «Грани», это сборник «Грани», поехали, ставим, слушаем, начисляем и, собственно, прибухиваем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, дорогие подруги, 21.07 на моих зеленых системных. Я тут за эфиром рассказывал, как ко мне клеилась бабка-карлик. Вот. Олежек написал. Дениска написал, что бабка, что я сам себя переплюнул. Я сам себя переплюнул. Да я в шоке вообще на самом деле. Вот. Так, только что у нас озвучал Дивер, альбом Десикстал, My Way называется трек, а в принципе это трек со сборника «Грани». Вот, и сегодня мы послушаем несколько треков со сборника «Грани» и три ознакомительных трека у нас будет от «Правда музыка». Вот, и, собственно, никаких голосовалок, ничего. Ну, если хотите донатить, то, пожалуйста, вон по ссылочке на альтернативные голоса. Я не откажусь. Вот, похвастался я, что мы уже с Коляновной выкупили два билета до Москвы. До Москвы едем мы ночью в пятницу в Москву. Там пересаживаемся на автомобильку и двигаем в Питер. Василий нас там уже ждет. Уже, собственно, сделал нам ложе с гвоздями. Вот, Сереге кинули коврик на кухне. То есть, собственно, спальные места приготовлены. У меня бутильки все затарены. Как бы едем. Но буду очень сильно груженный, потому что беру с собой на всякий случай я концертное оборудование свое. Вот. И беру с собой кучу бумажек и договоров, которые хочу, вот кто со сборниками там в Питере подписать, сразу в Москве, с кем увидимся, сразу подписать. Вот, Игорян, привет, здравствуй, дорогой. Вернулся, говорит, с югов загорелся и рвусь в бой. Ну, мы наоборот собираемся отдыхать. Вот. Так, что там? Витос пишет, я когда не бритый, мне в магазе скидку как пенсионеру дают, хотя я еще почти молодой. Вот, Петруха пишет, я бритый и не бритый тоже плюс-минус 8 лет, причем мой возраст реальный где-то посередине. Слушайте, ну, я не знаю, с чем это связано, я все-таки не думаю, что я так сильно старо выгляжу. Скорее всего, просто бабка-карлик, она еще сильно близорукая была, поэтому она, видимо, бороду увидела и решила, что это дед с репкой пришел. Вот, Игорян пишет, коняшки, по какому коняшке? Фу, не упоминай здесь вообще эту мерзость, ты что? Так. После опен-эйра все загорели. Слушай, я тоже загорелый. Я прям сильно загорелый, потому что работаю сейчас на улице под солнышком, на солнцепёке, плюс машина туда час, обратно час, все на солнышке, красота. Вот, у меня Коляновна психует. Говорит, как тут вообще, как так получается, что мужик загорел, а я вся белая. Я говорю, иди устраивайся дворником, выходи на улицу, бери метлу, мети. Вот, Настюха, привет, привет, нечеловеческое животное. Вот тут тоже чат работает, да, в Тутубе работает чат. Что там у нас еще? Что еще? Еще кто-то мне что-то написал. Ох, нифига себе, смотрите, ребят, вы только гляньте. Вот я почему говорю, что моя женщина самая лучшая в мире? Вот не просил, не умолял, на коленях не стоял, а тут раз тебе и все, и бекончик, и булочка, отлично. Отлично, люблю я свою жену. Так, «Грани» вторая, это вторая пластинка, вот, она уже приехала. И жду вот я вторую партию коробок и начну рассылать, потому что здесь эти, ну, картоночки сейчас пришли, а полноценные диски там еще где-то в пути. Так, почему мерзость? Что-то ты упустил. Ты что? Ты про что? Ты упустил лет 5, Игорек, ты упустил лет 5 этой жизни. Я тебе потом не в эфир все расскажу. Сейчас как бы не хочу эту... Как это... Вот. Так, где тут трансляция ВК? Где тут? Слушай, какая ВК-трансляция? У нас есть трансляция в Тутубе, у нас есть трансляция в ВК, на Твиче и на радио. И на радио все работает. Ты чего? Ты что, Настюх, ты давай уже вынь эту вот кукурузу из уха. Ты вчера, видно, документами передокументила. Я понял. Ладно, давайте ехать дальше. Женщинам метлу нельзя на костер потащат. Не потащат, они просто... Это будет средство передвижения. Они на них садятся и летают. Вот, Олежек пишет, знаю этого дядьку уже давно, это он про Денчика. Вот, Воронеж, привет, скоро приеду в гости. Кстати, скоро я в Воронеж приеду в гости. 31 июля Дашка нам тут организовала целый концертище, поэтому кто собирается в Воронеж, планируйте на 31 июля. Июля будет там мега длинный концерт от Зухера. Вот, там все и свидимся. Ладно, давайте ехать дальше, а то мы болтаем. Вот смотрите, дальше у нас трек «Пластилин». Это как раз вот трек от «Правда музыка». От Вани Тахомы. И сейчас я буду смотреть, что тут написано. Вот, смоленская группа, которая умеет играть на гитарах и на тонких струнах души, аккуратно складывая из личных эмоциональных переживаний воздушные конструкции песен. Вот как они замабахали. Итак, ставим, слушаем «Пластилин», Смоленск. Трек называется «Фантики». У кого не налито, наливайте. Мне тут Коляновна закусочки подогнала, поэтому я сегодня прям вот вообще по фэншую с вами прибухну. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:18 на моих зеленых системных. Только что у нас был трек от «Правды музыки». Группа «Пластилин», город Смоленск. Вот, трек называется «Фантики». По-моему, хорошо прозвучали, да? Мне тут вот задали вопрос, кто такие «Правда музыка». Ребят, я, ну, за эфиром рассказал, я давайте уже в эфир скажу. Я на самом деле, честно, вот беда мне, я не знаю. Это Ваня Тахома, это мой хороший друг, мы уже очень давно дружим, уже столько, я не знаю. Это Ваня Тахома, это мой хороший друг, мы уже очень давно дружим, уже столько... Как это называется?

оплаченная реклама, ничего, это просто вот по-дружески. Мы сегодня слушаем часть сборника «Грани» и в ознакомительном порядке три трека от «Правды музыки». И вот первый мы уже послушали. Мне понравились, мне фантики понравились, хорошо звучат, здорово. Так, Петруха пишет, я синего оленя на наше одесское радио продвинул. Ну все, ну, ты понимаешь, в чем дело? Ну отказались ребята, я их умолял, я уговаривал, говорю, ну давайте мы этот трек в жизнь запустим. Ну нет, и все, не захотели они. А сейчас представляешь, везде этот синий олень расползется по стране, по всем радиостанциям, начнет звучать из каждого утюга. Вот, и вот тут-то они начнут локти кусать. Вот. Так, Дениска пишет, ощущения от града это примерно такие, как когда на тебя смотрит близорукая бабка-карлик, а бечь некуда, вокруг дальнозоркие бабки-великаны. Ну, может быть, может быть. Так, шашлык это класс, да, шашлык это класс, но мы уже от него подустали, если честно. Ну, правда, так получается, что ужас. Так, Петруха пишет, решил понудить за участников миксера 131. Петруха, а чего там с участниками миксера 131? Расскажи мне. Может, я что-то пропустил. Не со зла, конечно, но мог. Ты просто прямым текстом говори. Ты нет, вокруг да около не надо. Я могу забыть, я живой человек. Мы все из говна и мяса сделаны. Поэтому как бы так и не попали в ротацию. Разве? Слушай, я, по-моему, всех кого... Ну, я проверю, конечно. Ну, вроде как всех туда закидывал. Вроде как всех закидывал. Я проверю. Я проверю. Так, что там? Антоха написал неплохо. Это вот про пластилин, про фантики. Олежек написал... Вильфанд кашлял нам тут, что, мол, лето будет жарким и засушливым. Где опять нас обманул? А кто такой Вильфанд? Кто такой Вильфанд? Я не знаю этого чувака, я с ним не служил. По треку скажу пару слов. Красиво, мягонько, успокаивающе, а значится хорошо. Ну, хороший трек, хороший, прям приятный. Так, кстати, давайте я буду сразу закрывать, кого я уже включил, чтобы у нас тут не было вот этих вот. Так, в этом миксере я тоже был, Витос пишет. В этом... Тоже 135. Ну так я всех, по-моему, забрал, нет? Когда вот все пошли в ротацию, я сказал, все в сад, и всех забрал, и они точно крутятся все, я оттуда их всех скачал. Ну я проверю, ребят, я проверю, конечно, но мне кажется, все там пучком, все там ровненько. Вот. Давайте ехать дальше. Дальше у нас есть у нас группа такая, называется она Акрет. Они как русская интеллигенция. Мечутся туда-сюда. А, отметки нет на сайте. Слушай, ну вот может, я мог забыть кнопочку нажать, да, чтобы отметка поставилась, что в ротации. Потому что треки я точно все скачивал, точно заливал их. Ой, заливал на сервер, перезапускал. То есть там все как положено. Я мог забыть кнопочку поставить, да, что этот... Да, я проверю, конечно. Вот это я мог, да. Но треки точно в ротации, потому что я их слушаю. Я же работаю сейчас в степи, а там нету сотовой связи. Вот смешно, нету сотовой связи. Мне приходится с женой разговаривать по WhatsApp, когда кто-то меня срочно пытается найти, мне можно дозвониться только по WhatsApp. И я там слушаю неформатку, потому что интернет там есть. Вот, и... Я уже вот эти все треки ни один и ни два раза слышал, там все на месте. Так, Настюха пишет, наконец-то можно со спокойной душой мясо мариновать. Давай, маринуй уже мясо. У меня вот, видишь, тонко нарезанное мясо есть. Вот, у меня тут вообще благодатно. Давайте чачки начислим, потому что у нас есть чачка. Я решил в Питер взять вискарь и чачу. И чачу тоже возьму, хрен с ней, ее там все мало осталось. Грабко уехал в Карелию, вот, выпить с ним, ну, я ему просто пузырь завезу, оставлю, вот, но так как с ним выпить я не получилось у меня на 12 число, значит, удар на себя возьмет Василий, вот, Василий, после того, как я уеду из Питера, Василий перестанет петь песни Цоя. Он будет петь это «Таганка, все ночи полные огня».

Так, ладно. Чего же там? Мы про окрет начали говорить, да? Это группа, которая как русская интеллигенция. Туда-сюда, туда-сюда. То мы дружим, то мы не дружим. То есть окрет, то нету окрета. Вот, то поем песни, то не поем песни. Вот, в итоге последний раз, крайний раз, Олежек мне сказал, все, окрет будет, будет быть, окрет остается. Слава, слава тебе, яйца. Вот, и сейчас мы будем слушать окрет. Группа, которая из Москвы. Трек называется «Дальнобойная». Это трек со сборника «Грани 2». Поехали, ставим, слушаем. У меня чачка налита. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21-28-56 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас отзвучала группа «Акрет», город Москва, трек называется «Дальнобойная». И вот все тут сразу на Олежика наехали. У нас тут целая куча, барабанщиков-профессионалов. Вот, Настюха пишет: «Бочка мне не нравится». Игорян пишет: «А что за коробки звучат вместо ударных?» Вот, и я за эфиром ребятам рассказал, потому что мы с Олежиком буквально вчера на эту тему общались. И я ему объяснял, что надо бы, как надо было это все дело записывать. На самом деле они записывали дешевую барабанную установку электронную в аналог. То есть, ну, снимали звук, который там... Вот это шло из установки. Вот. А надо было писать все это дело в MIDI и потом класть туда хорошие вкусные сэмплы. Вот, но теперь они знают, как делать правильно, и, собственно, они так и будут дальше делать. Вот Олежек мне пишет: добавлю от себя, Акрет существует и здравствует. Малеха в сокращенном составе, но это поправимо. Главные рулевые остались, это важно. Готовим материал для нового альбома. Вот. Вот так вот. Петруха скинул пластинки от Акрета. Вот, вот, вот видите, у нас сеятель, пластинки. Пластинки у нас аж в Одессе есть, акретовские. Это ли не круто? Так, что там? Что там народ пишет? Вот Витос спрашивает: они электронные или барабаны? Да. Да, вот, пишут, что круто, что приложение. Да, приложение у нас будет уже наконец-то. Все, все, мы сегодня прям по телефону разговаривали. Ребята, белорусы взялись делать. Вот, обговорили все суммы предварительно. Буду собирать, как бы. Они мне дали 2 месяца на сборы денег, но они уже начинают работу, как бы. Вот, поэтому... Все хорошо, все хорошо. Вот, Игорь Курчин нарисовался. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Рад видеть, говорит, твой фейс и слышать тебя. Слышь, Игорян, помнишь, ты мне сказал пить, завязывать? Я не завязал. Вот веришь, нет, опять бухаю. Сейчас пойду вырву почку и отправлю ее бандеролью куда-нибудь. Вот, ладно, далее у нас еще один трек со сборника «Грани». Ребята из Москвы, классная группа, классный музон, классно на сцене, классно работают. Я их видел на фестивале Revolution живьем. Вот, собственно, там они и заработали себе место в ротации, место в сборнике. Группа «Анатомия меланхолии», «Полосатый флаг» называется. Трек ставим, слушаем. Комментировать, в принципе, уже не обязательно, они точно все в ротации. Но если хочется, пишите, конечно, я зачитаю. Вот, поехали, ставим, слушаем. Я начисляю себе чачки. Ну и, собственно, продолжаем. Продолжаем этот вот хороший, добрый...

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21:37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. В эфире программа неформатная. Нет, какая миксер сегодня? Миксер же сегодня. Ё-моё, все, я уже с ума схожу. Пора в отпуск. Вот, мы тут за эфиром общаемся. За эфиром общаемся на стриме. Вот, и мне сейчас написал Игорян, говорит, долго думал, кого ты мне напоминаешь, дошло Гусмана. Слушай, ну, я сейчас, знаешь что, сейчас я отодвину вот этот вот стрим свой, посмотрю на себя. Ну, может быть, не знаю. Ты знаешь, я играл тут давеча концерт, и... Мне же жена сделала подгон босяцкий, у меня теперь это есть рага-шапочка. Я без шапочки не могу играть, потому что я сильно потею, и у меня начинает это все в глаза течь. А в шапочке очень хорошо, она, ну, впитывает все это дело, и удобно. Вот, и получилось, что у меня шапочка, наушники и борода, и все, и видно только клюв мой и бороду. И мне из зала друган мой сказал, ты, говорит, прям, я, говорит, зашел в зал, а там БГ сидит. и играет «Мама, я панк». Вот, и все. У него произошел разрыв шаблонов. Вот так вот. Так, трек бодрый, мне понравился, пишет Олежек. У нас в районе есть двойник Зухера. Слушай, мне кто-то недавно писал, что меня в Москве видели на байке в маленькой красной в маленьком красном шлеме. Так. Олежек пишет, вот насчет ударных, это электроустановка, записанная в линию, без пресетов, звук на любителя, Зухер правильно заметил, барабанщиков-то сколько, бечь некуда. Это про трек «Дальнобой». Да. Так, Юра у нас нарисовал Сарцизов, привет тебе, Юрка, здравствуй, дорогой, как ты сходил на концерт, расскажи, как там все прошло. Так, Захар без бороды, что баба без... Думаешь? Ну, может быть. Слушай, вы смотрите, как вы привыкли ко мне, да, в бороде все. Ведь я ее не так давно носить-то начал. Ну, обычно я просто небритый был, но я там раз в неделю вжикну все это. А тут уже сколько... А вообще-то нет, давно уже, я женился-то. 5 лет уже с бородой хожу, охренеть. Вот, ну да, да, наверное, уже все, уже можно воспринимать как Гусмана. Так, что там? Что там еще у нас? Гиде, ваши фото доказательства, спрашивает у нас Петруха. Ты про двойника, я понял. Да, присылайте нам фото доказательства. Вот, ладушки, отзвучала у нас «Анатомия меланхолии», «Полосатый флаг». Ребята классные, ребята молодцы. Лехе жму руку. Они все здорово делают. Я надеюсь, когда-нибудь я все-таки попаду на их полноценный концерт. Вот, или они в Тулу приедут, или я буду в Москве попутно как-то, потому что, ну, вот никак не пересекаемся. Ребята здорово работают, молодцы. Вот всем бы такого, как это называется, желание. У меня плохо формулируются мысли. Сейчас я вот еще накачу, и из меня прям польется, как из соловья. Давайте едем дальше. Далее у нас Геннадий Новиков. Человек, понимаешь, с берега Белого моря. Это юг Крайнего Севера. Юг Крайнего Севера. Он сегодня мне во ВКонтакте оставил комментарий. Там у них жара, солнышко. Это вот где я кинул вот эту штуку, где меня сегодня засыпало градом. Вот, а он мне так раз говорит, а вот смотри, что у нас тут. А это же прям вот, ну все, юг севера. Вот, у них там тепло, солнышко и красота. Геннадий Новиков, группа Behind the Wall. «Стекла в окнах» называется трек. Вот, Сашка Дурень нарисовался. Здравствуй, Саня, привет. Здравствуй, дорогой. Вот, ставим, слушаем. 12 июня концерт в Питере. О, Юлька, что, серьезно? Так и мы 12 июня будем в Питере. Мы же 12 июня будем в Питере. Пиши туда +3. +3 на входе, пиши на нас. Вот, мы придем обязательно. Ну, скорее всего, придем. Ты только мне напиши, где. Потому что 12-го Вася нас бросит. Они в Камчатке будут играть. Собственно, мы будем, видимо, с Коляновной и Серегой бродить просто по Питеру. Потому что я Питер терпеть не могу. Ну, я просто устал. Я там много очень прожил. Вот. А Ленке интересно все. То есть мы пройдемся по центру и забредем на концерт. Вот же, это же здорово. Слушай, как все замечательно получается. Я не зря Чачу везу. Я Чачу не зря везу. Мы Леху накачаем. Теперь я ему с пьяну бороду сбрею. Вот, все. Давайте ставим, слушаем. Геннадий Новиков, Behind the Wall, «Стекла в окнах». Поехали. Беломорск. Да, Беломорск.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:45. Вот такое красивое системное время на моих зеленых системных часах. Вот, и у меня кончились сигареты. Вы представляете, какая гадость? Какая гадость у меня закончили все... сигареты. Зачем мне телефон, Гаркуша? Зачем? Нет, нет, Саня, мне он... я до него не успею добраться. Просто у меня столько дел в Питере, ты не представляешь. Мне со стольки людьми надо встретиться, что до Гаркуши я просто не доберусь. Ни к чему. Да и ни к чему нам это все. Так, Пашка Поляков нарисовался. Здравствуй, дорогой. Где панамка? Слушай, я сегодня, ты видишь, уже даже из Одессы мне написали, что сегодня ведущий правильно причесанный. Я сегодня прическу сделал. Вот, хотел еще лаком побрызгать, но думаю, нет. Ногти стричь тоже не стал, потому что ем свинину тонко порезанную. Вот, панамка... Ну, я не успел, я прям вот забежал. У меня даже сигареты кончились, кстати. Сейчас надо будет, когда включу какую-то песню, сбегать за сигами. Так, не узнать же. Ну, подожди, сейчас все будет. Вот же. Мама, я панк. Все на месте. Все, теперь узнаваем. Итак, друзья, 21:47 на моих зеленых системных. Только что отзвучал у нас Геннадий Новиков. Стекла в окнах. И город Беломорск. Валюха написала, что Геннадий сегодня на работе катается на паровозе, поэтому его тут нету. Вот. Ну и, собственно, мы просто помашем ему ручкой. Геннадий посмотрит записи и улыбнется, и замахнет стопочку. Вот, спрашивает Саня, приедем ли в Задонск. Слушай, Задонск, это же где? Я не знаю, вряд ли мы в Задонск мы не собирались. У нас, смотри, по планам, какой у нас Питер. Потом в июле я поеду в Воронеж с концертом. Вот, где-то в конце июня, в начале июля в Туле будет концерт. Чего еще? Ну, пока Задонск нет, еще не планировали, но вы зовите. Так, песня «Класс», мне нравится. Игорян пишет, аранжировка явно Каспаряна, причем раннего Каспаряна. Я, когда эту песню первый раз услышал, у меня прям «Жизнь в стеклах витрин». Вот я прям услышал эту «Жизнь в стеклах витрин». Все, вот хоть убейте меня. Вот так, что там еще у нас? Питер — это боль. Питер — это боль. Но Питер — это не боль, это просто город, в котором надо постоянно пить. Надо постоянно пить, ну, по крайней мере, мне. И это сложно, это не выдерживает, не выдерживает никакая печень, никакой организм. Так, Задонск — это Липецкая область. Ты чего, Захарыч? Слушай, ну я же не могу все города знать, Олежек. Ну, я много объездил стран и весей, но ну, невозможно все же знать. Так, Пашка пишет, я сейчас в Тосно. Тут еще хуже, чем в Питере. Ну, приезжай в Питер. Приезжай в Питер. Вот, у тебя под носом Тула. А, вот ты в этом Задонске? Подожди. А, Задонск. Я с Донским перепутал. Донской и Задонск. Ну, наверное, может быть. Ну, Саш, ну правда. Ну, что вы на меня наехались? Ну, не знаю я, не знаю. Вот. В Питере пить, об этом поет Шнур. Ты знаешь, Шнур, когда об этом спел, все сказали, ну-ну. Вот. А то мы не знали без вас, что нам делать в Питере. Вот, ладно. В Питере раньше была классная такая вещь, чебуречные. Сейчас их... Ой, пельменные, что я тоже? Пельменные. Практически на каждом углу была пельменная. Там всегда наливали стопочку. И, ну, я это прожил. Я из 6 лет 2 года прожил в Питере. Вот, и получается, что... Я знал все пельменные, и вот что мне раньше нравилось в Питере, сейчас не знаю. Ну, в принципе, сейчас, я думаю, там примерно так же все. Вот представляете, просыпаешься утром, кто я, где я, что я. То есть тебя люди взяли, привели домой, уложили спать, накормили, напоили, с утра опохмелили, сказали: ты знаешь, ты так вчера устал, что мы тебя решили от греха подальше домой забрать, а то вдруг чего? Вдруг чего? И вот так вот там вот все такие люди интересные. Вот, за это я Питер люблю. И поэтому там пить, ну, просто сам Бог велел. Там получается просто бухать. Вот, ладно. Чебуречная в Бахчисарае, не путать с пельменными. Да, согласен я. Вот, а сейчас нету пельменных в Питере. Ездил я туда, мы выступали там то ли в 15-м, то ли в 16-м году последний раз. Вообще там везде шавуха, везде, понимаешь, эти Макдаки пооткрывались, KFC вот эти. Ну вот все, что... А, пончиковых, зато стало много пончиковых. А пельменные пропали. А мне кажется, что вот в пельменных самый колорит был. Вот он был самое то. Питер и пельменная. Это прям вот были два вот неразрушимых символа. Ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас еще один трек от «Правда музыка». Одним словом, короче, называется это «Евгения Онегина». Одним словом, да, это как хэштег. Песня про сов называется. Сейчас я открою, почитаю сопроводиловку. Вот, читаю. «У всех бывает время глубокой печали, небо серое, снег никак не хочет таять, и кажется, что так будет всегда. Но у каждого должно быть место, где живут с горячим, где ждут с горячим чаем и теплым словом. Дом, в котором живут дорогие люди, дом, где тебя с любовью примут любым». Слушай, это про меня все, все про меня. Именно об этом песня про сов. Самая нежная и добрая песня Евгении Онегиной. Евгения Онегина — музыкальный проект поэтессы Евгении Онегиной. Так много слова Евгения Онегина, что прям начинаешь путаться. Лауреата. Ну, дальше регалии, как бы я их не люблю читать. Итак, ставим, слушаем. Евгения Онегина, город Москва, указана дислокация. Песня про сов. Ставим, слушаем. И под них-то вот мы сейчас и накатим. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, пока у нас звучал Евгений Онегин, я сбегал за сигами, раз, раздобыл панамку, два, а то все прям закричали, где я панамка у Зухера, раздобыл панамку. Вот, Петруха пишет, а иногда и не хочется чего-то нового, иногда хочется просто слушать. Не, на самом деле классная песняга, мне понравилась. Вы смотрите, я прям удачно, я же наугад вообще брал. Потому что меня Ваня предупреждал, что там есть прям треки зубодробительно, матерно калиброванные. Вот, но я наугад взял и пока не ошибся. Пока не ошибся. Так, Сашка пишет, прикольно, вообще как-то волшебно. Зухер, согласись, это любовь. Ты знаешь, любовь это прям вот... Ее всегда слышно в песнях. Когда человек влюблен, это слышно очень хорошо. Вот. Ну а девочки, они по природе же все нежные. Они же должны очаг оберегать. Да? К ним должен вернуться охотник с мамонтом. Он должен вернуться. Вот. Поэтому девочки, они просто ну, по природе испускают любовь. Так, Вадим пишет, хорошая песенка. Припевчик чего-то напомнил. Та-да-та-там, та-там-та-там. Да, есть чего-то есть, но не могу прям сейчас сходу сказать чего, но что-то да, прям, ну все равно, ну давай не будем придираться, ну классно же звучит, по-доброму, прям мягенько. Так, Игорян пишет, эта песня мне зашла, я и не спорю. Вот песня прямо будто из старого советского кино, приятно, хоть и ничего нового. И вот пишет, в прошлом году был в Кирове, там на каждом шагу пельмени. Слушай, я в Кирове очень давно уже не был. Ну, прям, чтобы не соврать, лет, наверное, 20 я там уже не был, поэтому не знаю. Вот, Настюха пишет, сижу и спускаю любовь. Испускай ее. Вот, к тебе должен вернуться охотник с мамонтом. Вот, поэтому сиди, понимаешь, и, как это называется, любветочи, любветочи, ну, есть мироточение, да, есть, а ты люботочи. Вот, мне текст понравился, музыка почти, но просто ты барабанщик, тебе не хватило жесткого ритма. А так бы тебе и музыка бы тоже понравилась. Так, Чебуречная в Бахчисарае, не путать с пельменами. Слушаем, ты знаешь, Пашка, нам с Коляновной очень не хватает самсы вот той настоящей. Мы когда были в Крыму, там классную самсу продают. То есть, ну, она прям вот реально вкусная, да. Прям вот переехали мост. Что там у нас? Краснодарский край, да, получается. Тоже продают самсу. Вот, казалось бы, да, мост переехали. Но уже такое говно. Вот, а доехали, когда уже ближе к себе. Ну, тут вообще уже даже, короче, пробуешь, а там... Вот, нам вот этого очень не хватает, нам хочется вот этой самсы, но ее здесь не продают. Так, люблю тихонькую музыку. Тихонькую музыку, ее надо слушать. Любить надо мужа, вот. Так, если не в ротацию сразу, то мой голос за любовь. Слушай, сегодня играют треки, которые из ротации, вот, и от правды музыки ознакомительно. Ну, посмотрим, как бы, а чем черт не шутит. На Таганке есть хорошая пельменная, вполне возможно, что, ну и все, вроде зачитал. Наташка пишет, мы совсем забили на концерты, я прям слушаю и завидую. Наташ, ты знаешь, я сам завидую, вот они все настолько неожиданные, что я же тоже на них забил, по большому счету. В Воронеже просто меня Дашка принудила играть концерт. Вот честно, она прям все сама... Я даже не знаю, есть ли там билеты и сколько они стоят. Я просто приеду и буду играть. Вот. В Туле Ну, там, сама знаешь, там это все бесплатно. Ну, как бы, сейчас у меня будет повод. Мы же с Колкой сделали панка, и я хочу снять клип на него. И я хочу позвать туда, в М2, всех наших панков, ну, местных. Ну, кто не местный, тоже подтягивайтесь, если есть желание. Вот в иракезах все как положено, чтобы это все отснять и потом вмонтировать в видео. Вот. Ради этого как бы мучу концерт в Туле. То есть как бы не потому, что там у меня проснулась концертная деятельность. Ну, оно, конечно, надо тоже. Оно тоже надо. Но вот просто так получилось. Так совпало. А больше никуда не зовут, поэтому ну и чего. Так, он же мне мамонта приносит. Мужа я тоже люблю. Вот и правильно, люби мужа. Давайте ехать дальше. Смотрите, еще один трек. И это тоже как раз у нас трек от «Правда музыка». Группа «Рафинад». А давайте я зачитаю сразу сопроводиловку. Музыка группы «Рафинад» передает настроение, мысли и эмоции поколения 2000-х, не знающих, что их ждет в будущем и что было до них, и жаждущих жить здесь и сейчас. Смесь инди-рока, эмо, альтернативы и русского рэпа все смешалось в новом альбоме группы «Рафинад», хотя сами музыканты не претендуют на схожесть с большинством современной популярной музыки, близкой по стилистике и жанру. Вот, кавер-группа никогда не претендует, да. Не-не-не, «Рафинад», я ни в коем случае вас обидеть не хотел. Я еще даже не слышал, что вы играете. Это я просто, мне так это, шуточка всплыла. Вот, итак, поехали, ставим, слушаем. «Рафинад», город Москва, трек называется «Май». Наливайте, у кого что есть налить. И поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Юр, вот сразу видно, что ты не с начала эфира с нами. Давай я расскажу еще раз. Я прям в эфир расскажу. Здравствуйте, господа и друзья, и просто радиослушатели. 22.07 на моих зеленых системных. И вот меня в очередной раз спрашивают, что такое правда музыка. Юрка, я не знаю. Это Ваня Тахома, это мой друг хороший. Мы уже столько щей съели вместе, что как бы я ему никогда не отказываю. Я так понял, это у них какое-то пиар-агентство там, я не знаю. Ну, они занимаются тоже с музыкантами. Вот, и он меня периодически подкидывает, говорит, давай вот поставим. Мне не жалко. Одно дело делаем вместе, то есть, ну чего? Че тут жлобиться-то? То есть, это не реклама, это не проплачено, это просто треки для ознакомления. Вот, а так мы вообще сегодня слушаем участников сборника «Грани 2». И я побухиваю, никаких голосовалок, ничего, просто спокойный, расслабленный эфир в преддверии наших с Коляновной каникул. Вот, так. Что тут? Вот Юлька написала песню «Умирающих лебедей». Ну, я за кадром прокомментировал. То есть лебеди умирают. По ним стреляли-стреляли. Стреляли-стреляли, и они умирают не от того, что в них попали, а от того, что они устали уворачиваться. То есть, ну, видно, что группа в начале пути, что они еще не совсем понимают, чего хотят играть и как хотят звучать, потому что намешано всего-всего, эмоций ноль, что в музыке, что в вокале, но это нормально. Как бы, я думаю, они свой путь найдут и определятся, куда им и как играть. Ну, это нормально. В начале пути мы все очень плохо звучим. Это как бы вообще даже не обсуждается. Хочу пожелать ребятам просто найти себя, двигаться дальше и не бросать это гиблое дело, потому что музыкант в России... Знаете как, везде люди занимаются музыкой, чтобы зарабатывать деньги, а в России люди ходят на работу, чтобы заниматься музыкой. Вот так вот у нас все это бывает. Геннадий вернулся с работы. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогой. Так, ну что... Ну что, вот Петруха пишет, у меня мама иногда делает дома чебуреки, там все душевно и как надо. Чебуреки их делать как бы несложно. Чебуреки мы с Коляном периодически делаем. Я про самсу говорил. Вот самса нам в Крыму очень понравилась. Она прям была настоящая. Прям куски мяса, ничего лишнего. Хорошее тесто, много сока. Ну вот прям мост переезжаешь. Большой путинский мост, БПМ. Вот, и уже в Краснодаре продают самсу в два раза дороже, но там такая какашка. Ну, это есть вообще невозможно. И хочется прям запихивать эту самсу им обратно, причем ректально. Вот, что там у нас еще? Это же моя слабость, чебуреки, пишет Олежек. Я их столько сожрал под пиво. Чебурек — это кусочек теста без мяса. Значит, у тебя плохие чебуреки были. Вот, ладно. Ладно, давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас Семен Молодцов. Это песня со сборника «Грани». Это наш, это родной, это неформатный. Дислокация, насколько я помню, Новочеркасск. Хотя указана Москва почему-то на треке. Я не знаю, но мне кажется, что все-таки Новочеркасск. Вот, ставим, слушаем. Поехали, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:15. Только что отзвучал у нас Семен Молодцов. Вот, и Олежек вот пишет, где Сёма? Где Сёма? Он молчит скромно. Скромничать не стоит, ведь талантище, и надо пободрее общаться с народом. Вот, Вадим пишет, Молодцов, молодец. Раньше, говорит, пытался я найти его схожесть с кем-то, потом перестал. Сашка Дурень пишет, шедеврально, мне прям в жилу еще, а еще апрель. Очень музыкально, поэтично, голос как плед греет. Вот. Песня отличная, всегда делаю погромче, когда слышу, пишет Петруха. Геннадий поставил антифак. Так, Антоха пишет, как всегда, на уровне. Олег пишет, Семена с Димкой Лопатовым путаю очень часто, похоже по звуку и вокалу. Оба исполнителя очень нравятся. Я в свои годы слушал 7B, и тут есть отголоски. Ну, тут как бы я не соглашусь, Олег, они прям вот совсем друг на друга не похожи. Только что своей скромностью их вечно хрен найдешь в чате. Хотя, ну, Димка Лопатов он постоянно слушает, я знаю, втихомолочку, потом, как правило, пишет после эфира. Вот, а Семена мы ни разу не наблюдали. Вот уже наши отношения с Семеном Молодцовым и аудиоотношения, да, и юридические отношения у нас уже с ним есть. Уже он у нас на двух или на трех пластинках присутствует. И мы его не видели ни разу нигде, ни в чатах, нигде. Вот она, мега скромность. И тут начинаешь думать, а был ли мальчик? А был ли мальчик? Вот, ладно, вернемся мы к обсуждению, которое мы вели до того, как заиграл Семен. Про старые записи. Про старые записи начали рассказывать. Вот, Настюха, говорит, песня напомнила группу, в которой играла 10 лет назад. Это про прошлую песню. Вот, и пишет, я группу и развалила. Вот, и пишет, я храню все старые записи аж со школы. Когда диск сломался, я аж заплатила за восстановление. Вот, ну, я просто пожаловался за эфиром на стриме, что у меня же был пожар, у меня сгорел дома. Тогда не было интернета. У меня тогда не было компьютера. То есть, ну это все было настолько вот... Не было всего вот этого. И, собственно, все было на кассетах, на видеокассетах, на мини-дисках. Мини-диски были. И все это превратилось просто вот в лужу пластика на полу. И, конечно же, это все не восстановить. И тетрадок много сгорело. И мне вот сейчас интересно послушать себя 20-летней давности, а негде взять. Негде взять, потому что я наверняка бы корчил бы рожи и говорил, фу, что это играет. Вот, Юрка Арцизов пишет, у меня остались записи себя 30-летней давности, слушать это невозможно, полная какашка. Вот, Петруха пишет, у меня тоже есть первые варианты уже записанных на студии треков, которым лет 20 уже, хотя на студии писали год назад. Вот. Так, Юлька написала, классный неформатный... А, это вы про Палавра, про моего Лаврентия Павловича. Я понял. Это мой дружбан. Вот, то есть собака, я его не могу назвать, это прям реально друг, мы с ним разговариваем, мы с ним общаемся, и как бы вот он мне родной, очень родной. Так, в 2007-м трек первой группы на кассету как-то записывали, родной, очень родной. Так, в 2007-м трек первой группы на кассету как-то записывали, это Настя пишет, Петру.

0: Кто шипит? А ты помнишь магнитофон «Весна»? А магнитофон «Весна», который был с микрофоном, со встроенным. И мы его называли на запись, хватали кто чего, кто эти кастрюли, кто гитары. Петь надо было очень громко, чтобы перекричать гитары и кастрюли. И, собственно, все это писалось на пленку МК-60. Вот, и это было просто вот зубодробительно, и мы с таким кайфом потом это все переслушивали и так восхищались. И я понимаю, что если бы я сейчас это бы все включил бы просто даже себе на ушко потихоньку, меня бы вырвало раз 30, но я бы улыбался, потому что это стоит вспомнить, это же было здорово на самом деле. Вот. Так, Сашка спрашивает, где ссылка? Ну, как где? Опять я просрал. Сейчас мы кинем ссылочку вот на Семена. Напишу так вот. Отзвучал. Отзвучал уже. И бабахнем ссылочку. Вот. Enter. Так, «Весна» в 90-х на пленку писались же. Да! Да! Да, на пленку писались. А ты знаешь, что потом, когда... Дядька Зухер стал взрослым, дядька Зухер уже работал крутым звукорежиссером в крутой студии. Можно сказать, был я этим, как Тритополь, ну, короче, центровой на ближайшие 300 километров во все четыре стороны. Вот у нас была студия, в которой стояли одинаковые «Олимпы». И мы эти «Олимпы» синхронизировали, то есть настраивали количество, число оборотов вручную на всех именно для этой записи, потому что писалось все на бобины, и эти бобины потом миксовались, а если хоть одна бобина хоть на одну дэшечку там играла быстрее или медленнее, все, у тебя все рушилось, потому что, ну, начиналось, ну, не строили уже инструменты. Вот, вот так мы раньше писались, а ты как думаешь? Вот, ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас... Мы всех послушали. Все! Далее мы всех послушали. Тогда мы сейчас будем слушать замечательную песню. А, чё, давайте мы послушаем, вот, давайте мы из ништяков возьмем, господи, из ништяков трек. Ну, просто они под рукой, Камбоджас со своей замечательной песней наливаем. Я вам сегодня хочу показать панка, я его вам попозже включу, поехали.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
0: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя». Поехали! Поехали!

Итак, друзья, 22-27. Мы уже исчерпали список задуманных треков, поэтому ставим, что попало. И вот сейчас я просто кайфанул. Это один из треков золотой коллекции неформатного радио. Это группа «Камбоджас». Это «Аллилуйя». И я просто помню, когда у нас началась мята, ну, переехала она к нам в Буныри, в Тулу, и как-то получилось, что мне задали вопрос, а вот «Камбоджас» выставили себя, их стоит брать? Я говорю, берите вы что, обязательно берите. И вот они там сыграли, и там просто все перебежали на их сцену, потому что ребята, ну, действительно классные. И вот мне кажется, это не проверенная информация, но мне кажется, что они сейчас развалились на два проекта, потому что я смотрю, Равиль вообще ничего не выкладывает, вот, а у Феликса какой-то там другой проект, то есть, ну, вместе я их не вижу, очень жалко, потому что если они развалились, очень жалко, но я буду надеяться, что я не прав, мне очень хочется быть неправым. Вот, Алиска, привет, ты опять под конец нарисовалась, да? К «Аллилуйя» оставить, «Аллилуйя» убрать? Нет, «Аллилуйя» нельзя убирать. Тут, понимаешь, тут Яша сказал, что вот это христианский рок. Да какой это христианский рок? Тут вообще не про это. Если послушать слова, тут вообще ни слова про это нету. То есть это именно песня про то, как человек нашел себя. Я получилось так, что я эту песню давно услышал, да, и я как раз нашел Коляновну, я нашел себя, и вот она прям так меня торкнула, и я вот ее до сих пор с удовольствием слушаю. Там надо именно послушать слова. Вот, так, Натаха вот написала, люблю эту песню. Серега Тихой пишет, сколько же можно? Сереж, что, сколько? Сколько что можно? Сколько что? Сейчас мы уже будем уже расходиться. Я еще хочу похлестаться панком. Потому что мы вот, ну, практически все, на 99% сделали. И вот я именно на эту песню собираюсь собрать в М2 народ. Вот, заставить их одеться как положено. Как положено. Вот. И, ну, мы сколько еще рубимся, конечно, то есть это вот сейчас я ставлю четвертый вариант этой песни, и я так подозреваю, будет еще 2-3, но там как бы уже такие нюансы, которые обычное ухо не услышит, мы чисто рубимся по-своему, по-старперски. Вот, собственно, друзья, чего? Нет, «Уроборос» — это не главное событие, поверь мне. Я весь альбом, когда соберу, я думаю, тебе там много чего понравится. Просто «Уроборосса» уже я дал послушать людям. Вот сейчас дам еще послушать панка, потому что его песни уже, я тебе сейчас скажу, сколько лет. Она, по-моему, ой, чтобы не соврать, написана то ли в 12-м, то ли в 11-м году. И вот мы только ее записали, представляешь? То есть, ну, кто тульские ребята знают, что если ее на концерте играешь, то вот все, кто есть в зале, да, там, и они все обычно забираются прям на сцену, все начинают выхватывать микрофоны, все ее поют. Вот, и только вот мы буквально вот там 2-3 дня назад ее записали, все сделали. И я ее сейчас поставлю, и, наверное, еще по стопочке жахнем, и будем раскланиваться, и будем говорить «Аривидерчи» и прощаться на недельку. Итак, панк, ну, кто поет, не буду говорить.

Ну вот, собственно, Генка пишет, где-то уже это старая песня, это очень старая песня, просто мы ее наконец-то записали. На нее уже есть даже кавер, уже даже кавер сделали, на нее группа Квенди. Это очень жесткая рубилова, прям, ну, реально жесткая. И, а мы только вот выпустили, то есть уже кавер есть, а оригинал только вот вышел. Так, Петруха пишет, хватит предварительных ласок, где альбом, делаем... делаем пятюнь. Ну, очень все это долго, потому что, ну, понимаешь, когда есть деньги, чтобы кому-то заплатить и делали, да, это все делается быстро. А когда, кроме того, что еще надо и там, и там, и там, и здесь, и Колка точно так же, он, у него 4 работы, женился он же на той неделе, господи, все у нас, Колка теперь женатый. При бабе мужик теперь, все замечательно. И как бы времени не хватает все это делать. И вот, ну, медленно, но потихоньку прирастает. Вот, дай боже, к концу года сделаем. Ну, может, раньше получится, не знаю. Не буду загадывать. Вот, друзья, ну что, давайте уже я буду всем махать лапкой, потому что... Время 10:30, пора закругляться. Услышимся теперь ровно через неделю. Будет такой же ненапряжный эфир, без всяких голосовалок. Будем дальше слушать сборник «Грани» и будем дальше слушать еще одни треки для ознакомления. Вот, собственно, готовьте закуску, готовьте что выпить. Все будет ровно через неделю, ровно так же, ровно весело, спокойно и без принуждения. Все, я откланиваюсь, отключаюсь везде сразу. Везде сразу, обычно я на стриме еще висю чуть-чуть. Сегодня даже на стриме долго висеть не буду. Так, радио говорю, до свидания. Радиослушатели, услышимся через...

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Эмиль Яковлевич Горовец. Еще один человек, подтверждающий факт, что в Советском Союзе все пути были открыты. Паренек из маленького мыста Гайсин в Винницкой области, где по-русски никто и не говорил, стал одним из известнейших и популярных певцов Союза СССР 60-х годов, продавший более 20 миллионов пластинок. На Западе это был бы мультиплатиновый статус. Ведь я бы его назвал первым панком. Такие песни, как пел Эмиль, наверное, не пел никто. Слушаем. «Люблю я макароны».

Нормально, бухлишка, винишка, все дела. А вы говорите худсовет. Жизнь же дикая. В основном, конечно, Эмиль Горовец исполнял еврейские песни на идише. Был продолжателем еврейской традиции и в эмиграции. Он пропагандировал и исполнял советские песни на идише. Знакомил, так скажем, мировую публику с творчеством советских исполнителей. Но все-таки уехал из России на пике своей популярности. Бросить многомиллионную армию поклонников и почитателей его таланта, ну, понимаете, хорошего в этом-то мало.

Уехав из СССР, он первое время был в Израиле, но, не найдя там применения своего таланта, переехал в Америку. Преподавал в школе, работал на радио, открыл в Манхэттене ресторанчик «Балалайка», где сам и выступал. Ну, короче, как-то так. Но певец все-таки был классический. Советую послушать его творчество. Много положительных эмоций, дамы, господа, вы получите. «Я достану луну». Эмиль Городец.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка.

0: Участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А «Город Москва, я продолжаю идти» называется трек «Поехали».

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом,

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы Behind the Wall, «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Charles Wright and Rhythm Band с 103-й стрит. Вот такое длинное название группы. Soul Funk. Они играли. Почему они? Почему я рассказываю о этой группе? Виной всему охренелая композиция. Express Yourself. Ее столько перепевали и переделывали, даже Анджелина Джоли дрались с Брэдом Питтом под эту песню. NWA рэперы использовали в своем творчестве. Написал ее Чарльз Райт, паренек из города Кларксдейла, Миссисипи. С хлопковых плантаций в начале 50-х переехал в Лос-Анджелес и потихоньку начал карабкаться на поп-олимп. И получилось так, как получилось. Надо грызть и разгрызешь. И в 70-м году пришел успех. Третье место в хит-параде «Yes, Rhythm and Blues». Вырази себя. Express yourself.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: и смело она ступила на трап. Со знанием дела безупречный вид, в глазу не соринки, а на устах вопрос:
1: ну где вы, мужчинки?
0: Забрось.

0: чудо. Ничто не возьмется просто так, ниоткуда. Она говорит себе:
1: да мы понимаем, бывает и такое. Плавали, знаем.
0: Я бы мог ей объяснить, что плывет и не тонет, но это ее вряд ли чем-то затронет. Ведь мысли ее в другое уводят, а моряки не плавают, моряки ходят.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: В этой войне не бывает потерь, не бывает побед и поражений. Здесь твоя оборона и твое наступление. Ты наивен.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитативом сделал. Просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали! Поехали!

весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

и даже где-то сам читал, мол, будто любит женщина ушами. А у мужчин, мол, все не так, и муж — это звук пустой. Мужчина, мол, силен в любви глазами.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытание времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм. Город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1973 году Алексей Козлов создал первый в СССР советский джаз-роковый коллектив «Арсенал», да еще и в Москве. Как вот он не подумал, не дай бог, кто услышит или увидит волосатых хипарей. Так он еще вокалистом пригласил индийского студента Михрдада Бади, похожего, естественно, на волосатого индийца с волосами. Через этот коллектив прошли огромное количество музыкантов, в будущем известных. Игорь Саульский, Вячеслав Горский, Виктор Зинчук, Иван Смирнов, Михаил Альперин, много кто. Ну и «Арсенал» в итоге подписали в Калининградскую филармонию, а выступления в Москве были закрыты до начала 80-х. Михрдад Бади, «Арсенал», 74-й год, учит день меня.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: Екатеринбург, транзит, прием, прием. Екатеринбург, транзит, прием, прием.
1: Сон 305, слышу вас, на отлично, передавайте информацию.
0: Сон 305, передаю информацию с 9100 метров. Заправляться не будем, не будем.
1: Максимально взлетный вес на перелет.
0: Диктую минимальный взлетный вес 54,6, как приняли при...

серую сорванный флаг. Каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад?

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь, пойдем со мной, только скажи.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канемара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург, 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

не вернусь, и все повторится, высохнет борох. Высох

тьмы ни света нет. Сбивает с толку нас то, как светило спектр воспринимает глаз. Планету облепил тягучий полумрак и сажу отбелил, не отличить никак. Нет правды на земле, как, впрочем, нет и лжи. Кто смог повыше влезть, кому принадлежит возможность без помех с экранов гнуть свое, того слова в момент мы истиной сочтем. Отсутствует мораль. Суть этики всегда условности вуаль, запретов череда. Сперва петля и плеть загонят под хомут. Глядь, через пару лет уже запрет зовут законом, а потом отсутствие свобод, внушение кнутом за нравственность сойдет. Нет никакой любви, химическая блажь. Лишь тот неуязвим, кто распознает фальшь. Сквозь снегопад невзгод, сквозь пляски на краю, и в культ не возведет иллюзию свою. Нет ни добра, ни зла. Придуманы они как будто на века, но пролетают дни, наращивая люфт, срывая тормоза и с минуса на плюс, меняя полюса. Ни яви нет, ни снов, ни воли, ни цепей, ни рая, ни котлов, ни Бога, ни чертей. Чисты кругом холсты, реальности объем, лишь кокон пустоты. И ты, как в гипсе, в нем.

0: меру, узреть смертная сфера. А что дальше, не знаю, где всегда ему с самого края. Гуляем по грани, свои поймут, о чем я. Добра им у приюта поют, дорога к краю прямая, там точно ждут. Знаю.
1: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группе, которой уже 54 года. Это сильно, не правда ли? Yes! Образовалась в 1968 году в Лондоне. Первый концерт группы состоялся 4 августа того же года. Вскоре после своего сценического дебюта ЕС приняли участие в прощальном концерте «Крим» в Королевском Альберт-Холле. Нормальный старт. Несмотря на множество смен состава, распуск, соединения, постоянные изменения в популярной музыке, ЕС всегда интересно. А почему, вы спросите? А потому что высочайший уровень исполнительского мастерства, резкие динамические контрасты и, возможно, самой амбициозной группы среди прогрессивного рока являются той движущей силой, которая оставляет ЕС интересной и сегодня. Live it!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

но будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки.

тебя быстро забудут, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарил людям смех, мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки, кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то рабаны.

знать, кто бедняк. Здесь теперь до пизды, и все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равны.